0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Знай наших.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Беларуси стартовала благотворительная кампания «Ваша допомога». Об этом Белта сообщили в Белорусском Красном Кресте. По 13 ноября все силы волонтеров организации будут направлены на поддержку одиноких пожилых и престарелых, людей с инвалидностью и подопечных службы милосердия Белорусского Красного Креста. Подопечным окажут гуманитарную помощь, помогут по дому, проведут обучающие тренинги по уходу и активному долголетию. Каждый неравнодушный может поддержать компанию и сделать пожертвование. В организации пояснили, что собранная сумма превратится в необходимые средства реабилитации, гигиены и продуктовые наборы для людей серебряного возраста. В Бресте завтра состоится фестиваль «Дары осени». Праздник пройдет у торгового центра «Экватор» в 10 часов. Гостям предложат грандиозный фудкорт, где развернется более 60 точек. Здесь можно будет попробовать тыквенную кашу, овощной суп, картошку в фольге, блинчики с начинками. Кроме того, проведут мастер-класс по приготовлению фирменных драников. В программе запланированы ярмарка урожая, где развернется около 180 торговых точек с овощами, фруктами, ягодами и саженцами. Развлечения, соломенные площадки для шахмат и боулинга, фотозоны и те самые гигантские весы с набережной. Лектории, где лесхозы и эксперты дадут полезные советы по выращиванию овощей. На фестиваль привезут арбузную пирамиду высотой 5 метров и весом около 5 тонн, а также ту самую тыкву-гигант весом в четверть тонны, которую доставят на спецтехнике. Фестиваль продлится до самого вечера.
0: Новости.
1: В Брестском горосполкоме проинформировали, что в связи с укладкой чистового слоя асфальтобетонного покрытия временно изменяется организация дорожного движения с 9 часов сегодняшнего дня до 18 часов 3 октября. Изменения затронут пересечение Варшавского шоссе и улицы Махновича. Учитывайте данную информацию при построении маршрутов. Заблаговременно выбирайте пути объезда и будьте внимательны за рулем. В Беларуси можно заказывать дрова онлайн. Заявки подаются через Telegram-бот или на сайте предприятия «Белгослес». Если человек окажется в лесхозе лично, то на информационном стенде будет находиться QR-код, который ведет на сайт для подачи заявки. Оплатить заказ можно через ЕРИП. При этом дрова по-прежнему можно приобрести и привычным способом, обратившись в лесничество. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Где мы живем, конечно же, с самого утра начинаем это делать и просыпаемся, друзья мои, в правильной компании. Всем привет, друзья мои, это Радио Брест, самая позитивная радиостанция страны. И очень хочется, чтобы вы с самого утра осознавали, что день сегодня прекрасный. Это не пятница, это просто дар какой-то с неба, друзья мои. Особенно кричат те люди, у которых эта рабочая неделя была очень-очень насыщенная, друзья мои. Сегодня пятница, а значит завтра выходной, поэтому всем огромный привет летит, кто работал и трудился, и вот этот график 5 через 2, тот обязательно заслужил эту пятницу, однозначно, и, конечно же, завтрашний выходной день. Перевернули календарь сентябрьский на октябрь. Как пролетел первый день октября, тоже мало кто вспомнит, друзья мои, все в заботах и делах и так далее. Ну, а сегодня 2 октября, и знаете ли, бывает такое поутру, как 2 октября, подождите, так вот недавно 28 сентября было. Как? А вот так жизнь летит, да, правда, кувырком, бегом и так далее, и так далее. Очень хочется, чтобы в этой самой кутерьме, в этом самом беге, в ритме, чтобы вы, люди, запоминали, дали все самое лучшее, делали акцент на том, что делает вас счастливыми. Ну и, конечно, выбирали правильную компанию. Это, опять-таки, повторюсь, это мы. Здесь Юля Майская и традиционные приметы дня на пятницу рассказываю прямо сейчас. Ну что нужно делать для удачи? Удачу любят все, абсолютно. А я уверена, что удача любит настойчивых. Как так сделать, чтобы пересечься в одной плоскости, уж не знаю. Но ловите приметы дня на сегодня. Завершать старые проекты, отдавать долги. Да, друзья мои, это к удаче. Далее в пятницу ухаживать за собой, уделять время красоте, так как день под покровительством Венеры тоже обязательно нужно в эту пятницу. А еще ходить на свидание. Всем одиночкам привет. Если вдруг вы ищете ту самую пресловутую любовь, то самое чудо. Чувство сильнейшее на этой планете, тогда пятница благоприятна для романтических начал и серьезных отношений в том числе, так что делайте себе такую маленькую заметку. А еще, конечно же, друзья мои, сегодня круто и к удаче быть человеком широкой души и помогать абсолютно всем тем, кто просит этой помощи от вас. Ну что, летим по плейлисту. Сегодня здесь огромное количество треков, которые, безусловно, нацелены на то, чтобы создавать вам музыкальное настроение с самого утра. И давайте послушаем Юлю Зиверт, потому что она врывается сюда в эфир. Я уступаю ей место ненадолго. Всем привет, друзья. Просыпаемся в компании друг друга и начинаем новый день. На старт, внимание, поехали!
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Что ни день, то праздник.
1: Доказываем здесь это на деле в нашей рубрике. Друзья мои, 2 октября календарь показывает. И действительно, сегодня можно с самого утра отметить Всемирный день улыбки. Но вы же помните, да, еще с самого детства, что улыбка может разрядить абсолютную любую обстановку и, конечно же, наладить любые взаимоотношения. Поделись улыбкой своей, как из детской песенки, и она к тебе обязательно вернется, да? Так что можно эту песенку как гимн сегодняшнего дня, Всемирного дня улыбки, напевать. Праздник придумал один художник, тот сам человек, который в 63-м году, в 1963-м, чтобы вы не путались, за 10 минут нарисовал желтый смайлик и получил за него гонорар в $45. Да, Харви Болл, этот человек, вот именно с таким именем, веселый человек, который подарил этот желтый смайлик этому миру. Символ разошелся по миру миллиардами копий, ну а автор решил, что хотя бы один день в году должен быть посвящен просто, друзья мои, да, братья. Ну и правило дня одно, я вам скажу, правда, запоминать их много не нужно. Сделайте что-нибудь хорошее и помогите кому-то улыбнуться сегодня. Работает даже в очереди в поликлинике. Хотя там, конечно, сложнее всего, правда, когда утром приходишь, если что, талончик брать или откладывать. Но, тем не менее, друзья мои, вот просто посмотрите, вот что за закон работы улыбки и начните с себя. Да, по-другому абсолютно никак. Так что, друзья мои, сегодня отмечаемся вместе Всемирный день улыбки. Далее летим... Всемирный день сельскохозяйственных животных. Сегодня еще одна дата из такой гадиевской серии, я бы сказала. Она напоминает о условиях, в которых живут и сегодня наши коровушки, свиньи, куры на промышленных фермах. Друзья мои, вообще для нашей страны это очень актуально, правильное и грамотное содержание таких животных. Разговор здесь не о запретах, конечно, а на нормальном обращении с теми, кто кормит нас с вами целый год. Да? Все любят омлет, яичницу, глазунью, да, вареные яйца. Все по утрам употребляют, расскажите. Ну, кто успевает, кто нет, да? В общем, если у вас есть знакомый фермер, либо вы человек, который тоже относитесь к фермеру, такому, знаете ли, мелкому, либо крупному, уж не знаю, или покупаете молоко у соседа по деревне, сегодня можно сказать ему спасибо, потому что он, правда, удивится, потому что навряд ли знает, что сегодня отмечается Всемирный день сельскохозяйственных животных, друзья мои. А еще сегодня отмечается Всемирный день таблицы умножения. Как вам такая история, а? Праздник родился в Польше, как школьная акция, и быстро вышел за ее пределы. Дети в этот день экзаменуют взрослых прямо на улице, и взрослые внезапно обнаруживают, что 7-8 у них, знаешь ли, отношения как-то не сложились, и еще в 3-м классе, да, все как-то забывают. Так что, друзья мои, пока детей до школы, возможно, сейчас везете, проверьте себя изначально. 6-7, 8-7, 7-8, если рука потянулась к телефону, праздник свою задачу выполнил, а потом уже у детей, если что, таблицу умножения и спрашивайте. Всемирный день таблицы умножения отмечается сегодня. Кстати, учителям большой привет, если вы учитель математики и слушаете нас сегодня, друзья мои. Кстати, с наступающим праздником, с Днем Учителя, который будем отмечать всей страной совсем скоро.
0: Радио Брест. Что праздник.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. А вот температура воздуха по области сегодня обещают синоптики от 17 до 22 градусов тепла. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 7 октября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорейщиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КИП и А от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика, амкадор от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства. Заработная плата от 3000 рублей на руки. На сезонную работу. Слесарей-ремонтников. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников. Отгрузка сухого жома. Заработная плата от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство достойное и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефону 8016-41-699-87 плюс 375-29-750-40-79.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Знаете, друзья мои, рубрика «Топ-3 самых» появилась у нас здесь в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» не просто так. Я уверена, что на звезды надо смотреть чаще и прислушиваться к их советам в том числе. А еще астрологи, знаете ли, выделяют из нас, из представителей зодиакального круга, самых-самых. Вот я и решила разбираться. А в контексте самых кого конкретно? Друзья мои, сегодня я, в общем-то, хочу понять, а кто они, самые дружелюбные представители зодиакального мира? Да, в астрологических рейтингах доброты лидируют несколько знаков, и вот они. Топ самых добрых, добродушных знаков зодиака. Итак, рыбы, мы с вами на первом месте. Обладаем глубокой интуицией и чуткостью. Да, тонко чувствуем чужую боль и всегда готовы прийти на помощь. Рыбы, есть у нас такое? Да, есть, это точно. Порой даже в ущерб себе бежим спасать этот мир. Далее, тельцы, вы тоже рядом с рыбами. В общем-то, и не удивлена. Отличается душевным теплом, терпением и надеждой. Надежностью, окружая близких, заботой и уютом. Раки, вы тоже в списке топ самых добрых представителей зодиакального круга. Раки проявляют искреннюю заботу о близких, хотя за внешней ранимостью порой прячут эмоциональную защиту. Вот такой у нас сегодня список топ-3 самых получился добрых знаков зодиака. Поделитесь улыбкой своей, если вдруг вам не улыбается, тогда подзовите к себе рыбу, тельца либо рака. Они обязательно позаботятся о вашем настроении сегодня. Делясь своими улыбками. Питок сегодня вот такой, если вы с ним не согласны, живете с раком, и он, знаете ли, либо тельцом, такой суровый, вообще прям недобрый человек. Тогда дайте обратную связь. Но если сегодня список топ-3 самых в самую десяточку, тогда тоже напишите 33-код-399-0011, друзья мои. Ну и не разбегаемся, потому что совсем скоро гороскоп от утреннего шоу. Дождитесь.

0: вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, гороскоп на сегодня. 2 октября календарь показывает. И сегодня, знаете ли, астрологи общую дают такую установку. Нужно вовремя себя успеть остановить. Это касается абсолютно всего, наверное, споров, дел, влюбленности, уж не знаю, всего чего угодно. Итак, овны, сегодня захочется вам скорее закрыть рабочий вопрос и перейти к личным планам. Но это и не мудрено, сегодня же пятница. Но овны вместе с тем не торопитесь. Ставить точку там, где нужна еще ваша проверка и внимание.

Львы сегодня 2 октября может достаться приятная роль человека, к которому обращаются за советом или помощью. Не берите на себя больше львы, чем готовы выполнить. В работе возможны признания ваших результатов. Девы, вам сегодня лучше отказаться от стремления закрыть абсолютно все рабочие хвосты. Часть задач вполне может подождать. Сосредоточьтесь на том, что действительно влияет на вашу дальнейшую работу. Весы, вам 2 октября может понадобиться сделать выбор между двумя вариантами. Да, проведение вечера. Приятное, да, выбор? Один будет связан с людьми и активностью, а другой с желанием отдохнуть в одиночестве. Уже сейчас можете на старте нового дня задумываться, где вы проведете вечер пятницы. Скорпионы, сегодня стоит осторожнее относиться к информации, которую услышите от коллег или знакомых. Не все сказанное требует незамедлительной реакции. Стрельцы, вам сегодня пятница может подарить ощущение, что хочется куда-нибудь уехать или хотя бы сменить привычную обстановку. Если есть возможность выбраться на прогулку, сделайте это обязательно. Козероги, сегодня важно не позволить пятнице превратиться в еще один напряженный рабочий день недели. Если задача не срочная, не обязательно выполнять козероги ее сегодня. Водолеи, вам 2 октября может прийти неожиданное предложение. Возможно, оно будет связано с поездкой, новыми знакомствами или интересными мероприятиями. Рыбы, сегодня лучше не брать на себя роль спасателя. Если кто-то из знакомых столкнется с проблемой, выслушать человека можно, но решать все за него не обязательно. В работе двигайтесь последовательно и, да, спокойно. Такой гороскоп на сегодня, друзья мои. Мне кажется, что накрошены пятницей. Сегодня замечательный, классный день. Погода отличная. Пусть в этом дне сложится для каждого из вас все удачно.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251 0505. 251 0505.

0: 05.
1: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните плюс 375-29-608-45-45.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Радио Брест.

0: сплю и вижу.
1: Ну что, дорогие люди, я очень надеюсь, что вы выспались, но нам сюда в рубрику «Сплю и вижу» прилетел сон от Екатерины. Она пишет: «Доброе утро! У вас же рубрика такая есть, «Сплю и вижу». Вы знаете, мне сегодня приснилась контрольная в школе, что я в классе ее пишу, и совсем ничего не знаю. Ладошки вспотели, но так было страшно. Проснулась от страха». Катя, все понятно, с последовательностью тоже все ясно. Все не просто так. Во-первых, сегодня отмечается Всемирный день таблицы умножения. Это первое. Как это у вас так совпало, Екатерина, уж прям и не знаю. Ну, а второе, может быть, у вас есть такие ощущения, у вас дети-школьники, расскажите, в преддверии Дня Учителя, безусловно, сегодня пятница, такой предпраздничный день, в школах будут поздравлять педагогов, может быть, еще и по этому поводу вы вспоминали школьные годы, рассказывали, возможно, своим ребятишкам, и, может быть, как-то нахлынуло, а? Ну, контрольная по математике, знаете ли, я бы не хотела, чтобы повторилось в моей жизни, если только во сне. Все, больше нет, больше нет. Кать, ну, в общем, я решила разобраться, что же ваш сон означает наяву. Итак, основные значения сна следующие. Подсознание, оказывается, оценивает ваши текущие успехи на работе либо в личной жизни. То есть вы чувствуете, что вас оценивают окружающие. Вот что сон ваш, где вы пишете контрольную по математике, означает. Если во сне вы испытывали панику, что, собственно, и происходило, правда, и не знали, что написать наяву, вы боитесь не справиться с новой ответственностью. Катя, что можем мы сказать? Вы знаете что? Не стоит бояться новой ответственности, нового шага, нового принятого решения и, в общем-то, новой ответственности. Потому что мы, команда «Радио Брест», обязательно вас поддержим в вашем первом и последующем шаге, возможно, к новому успеху, к новой должности, уж не знаю, к новым поворотам жизни, что ли. Помните, что у вас есть такие надежные люди, мы, которые действительно знаем, что у вас обязательно все сложится. По крайней мере, мы вам этого желаем от чистого сердца. Друзья мои, ну и помните, что народная перекличка, рубрика у нас такая, которая дает нам возможность, конечно, с вами поближе познакомиться. Нет, не перекричаться, перекликнуться с каждым из вас, кто в каком городе живет, в каком населенном пункте, где стоит сейчас в пробке, тоже обязательно расскажите и поведайте, если они у нас сейчас на дорогах города Бреста. Обязательно в начале следующего часа аккумулируем нашу народную перекличку. Я жду ваши сообщения. 33-код-399-0011. Здесь Юлия Майская. И помните, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути.
0: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Контртеррористический форум пройдет в Минске 7 и 8 октября. Ожидается участие делегаций 28 государств, 17 органов СНГ и ШОС, 10 международных организаций. В программе контртеррористического форума 4-я конференция СНГ по противодействию терроризму и экстремизму и 22-я международная научно-практическая конференция региональной антитеррористической структуры ШОС. Также запланированы совместные антитеррористические учения компетентных органов государств СНГ и антитеррористическое учение компетентных органов государств-членов ШОС. В отделе ЗАГС Брестского горосполкома за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 1609 браков. При этом более 100 из них заключены с иностранцами. Как сообщает городская служба статистики, семейные союзы создавались с гражданами 17 государств, включая Россию, Польшу, Германию, Италию, Израиль и даже далекую Индонезию. Средний возраст вступающих в брак в областном центре сегодня составляет 31 год у мужчин и 29 лет у женщин. При этом любви традиционно покорны все возрасты. Самому старшему жениху в Бресте исполнилось 86 лет, а самой почтенной невесте 75.
0: Новости.
1: Сегодня в 10 часов на территории филиала «Брестские тепловые сети» пройдет плановая учебная тренировка, сообщили в «Брестэнерго». Энергетики будут отрабатывать практические навыки реагирования на нештатные ситуации. В связи с этим в районе ТЭЦ возможен повышенный уровень шума. На Брестском гребном канале прекращена работа проката спортинвентаря велосипедов и роликов. Летний сезон официально завершен. Прокат открылся 1 апреля и все лето работал на 5-километровой лыжероллерной трассе. С приходом устойчивых холодов канал планирует возобновить работу в зимнем формате. Лыжная трасса около 5 километров, снежные пушки и ратрак. В прошлом сезоне прокат лыж открывался в январе. Работа трассы и проката зависит от погоды. И в завершении информация от партнеров. Только по 7 октября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 29-324-66-66. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Всем привет! Открываем новый музыкальный час. 8 часов и 5 минут. Здесь Юля Майская. И до 11 утра сегодня мы вместе в эту пятницу. Погода сегодня шепчет. Да, друзья, до 22 градусов тепла обещают сегодня по области. Это действительно очень-очень радует, друзья мои. Сегодня огромное количество праздников. Здесь календарь тоже нам выдает. И будем мы все с вами вместе отмечать все это дело. Ну, а самое главное, знаете ли, о чем я говорила ранее, конечно, народный перекличка. Очень хочется почувствовать и понять, а кто же вы, люди, которые среди нас сейчас находятся, потому как мы, в общем-то, звучим для вас. Ну, а кто вместе с нами начинает утро нового дня, расскажите.
1: Народная перекличка.
0: Именно так. Ну что, народ, будем перекликаться. Я здесь, в студии прямого эфира Радио Брест, в городе Бресте, в любимом, уютном, невероятно комфортном и модном городе. Ну а где вы слушаете нас сейчас в данный момент? 33-код-399-0011. Рассказывайте. Вы молодежь, вы миллениалы, вы зумеры. К какому вообще себя относите? К какой касте? Я бы даже так сказала. Относите вы себя, дорогие люди? Это, знаете, миллениал по паспорту, в душе зумер. Такое тоже, между прочим, принимается. Ну, какой населенный пункт на связи? Брестская область, за пределами первого региона слушаете нас. Где-то, возможно, в другой стране это тоже идет в зачет, потому как слушать нас можно и онлайн. Radiobrest.fm.by наш сайт. Заходите, кликайте кнопку, слушайте по всему миру. Умная колонка Алиса тоже с удовольствием подключит вас к нам. Просто скажите: Алиса, включи Радио Брест. Кстати, нас можно слушать по бесплатной подписке через умную Яндекс-станцию. Так что включайте, дорогие друзья. Здесь Вова появился у нас и пишет: «Утро доброе! Улыбаемся и машем!» Ну, хорошо, сделаем так, почему бы и нет. Не просто улыбаемся, и Владимир прислал свое фото улыбчивого классного человека, а все потому, что сегодня Всемирный день улыбки, друзья мои, да, того самого смайлика, знаменитого на весь мир абсолютно, желтого вот этого с улыбочкой, который нарисовал один художник в 1963 году. И, кстати, этот, конечно, желтый смайлик разлетелся миллиардами копий по всему, ну, земному шару. А тогда автор этого произведения, этого смайлика, получил всего лишь $45, друзья мои. Вот такая интересная информация. Так, далее, кто здесь у нас? А вот Сергей появился, пишет: «А я в машине в любимом Бресте. Доброе утро всем». Сергей, доброе утро. Расскажите, как обстановка на дороге? Что там происходит? Пробки имеют место быть? 8.08. Либо пятница, она как-то благосклонна сегодня ко всем автомобилистам. И у всех сегодня зеленый свет. Очень хочется знать. Так, Сергей, автокомплекс Брест, наш внештатный дорожный корреспондент. Вот что он сообщает. На мосту 28 июля наверх сужение правой крайней полосы в сторону Пионерской, пробка. Да, эта информация прилетела чуть ранее. Как сейчас обстановка там, тоже очень интересно. Рябцево на Каменецкое кольцо. Две машины на аварийке. В правой полосе тоже пробка. Ну, то самое, да, действительно пробочное место на Рябцево. Как-то я все время, знаете ли, до этого района не доезжаю. Все время думаю, есть там пробка. Нет, может, там люди вообще спокойно живут без пробок. Ну, а Сергей написал: да, пробочки имеются. Ковалевка, как всегда, у нас отличается, да, любовью к нашим автомобильным пробкам. Я вижу, Сергей прислал фотографию. Сейчас дороги, ну и он за рулем, и я вижу 104.8 FM, да, на его дисплее в автомобиле. Это очень приятно и очень круто. Дорогие люди, ну что, все мы знаем, как приятно и полезно проводить время в пробке, стоя, правда? Можно выстраивать планы, можно думать о чем-то приятном, можно пересматривать галерею свою, но как только вы начинаете движение на автомобиле, тут же мы откладываем телефон, помните, да, и не нарушаем правила дорожного движения. А еще самое приятное, можно слушать в пробке Радио Брест, друзья. Друзья мои, ловите классные треки, и пусть на старте нового дня все получится.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Только по 31 октября в «Золотой мечте» ювелирные изделия с выгодой до 70%. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Люди о людях.
1: Людей талантливых много. Периодически я рассказываю вам о них, друзья мои. Но сегодня действительно хочу рассказать о невероятно крутейшей церемонии, которая прошла, друзья мои, вот буквально не так давно. Хотела рассказать, да все как-то не собиралась. Ну, собралась. Друзья мои, ну что, церемония MTV VMA 2026. Тейлор Свифт взяла награду «Видео года». В Лос-Анджелесе отмечали очередную премию. Да, со Снупом Доггом в роли ведущего. И настоящим триумфатором церемонии снова стала она. Тейлор Свифт. Это невероятная красивая девушка, такая естественная, такая не похожа на других. Певица забрала главную статуэтку за видео года. Друзья мои, не менее яркий вечер выдался, конечно же, у нескольких звезд. Мадонна, которую признали артисткой года, с целой охапкой технических наград за свой невероятный тоже проект. Ну да, купалась в лучах славы. Но самым эмоциональным моментом вечера вышло вручение почетной статуэтки Мишель Джексон, да, награду за неоценимый вклад в визуальную культуру и историю музыкальных видео в этом году получила группа Nirvana, друзья мои. Вот, казалось бы, а кто помнит, расскажите эту группу? Кто вспоминает? Будучи, не знаю, подростком еще, я носила байки вот каким-то образом с их изображением. Это был такой период, да, становления музыкального вкуса, лично у меня, уж не знаю, как у вас. Но вот такая новостюшка сегодня в рамках рубрики «Люди о людях». Возвращаясь к вам, дорогие люди, которые живут со мной поблизости, а не где-то там за океаном, передаю привет всем вам. И в рамках народной переклички еще прилетели сообщения. Я, конечно, зачитаю. Перекресток 28-го и Октябрьской революции со всех сторон. Заторы абсолютно везде, пишет нам Сергей. Далее, Московская в сторону центра. Пробка от короны. Сергей автокомплекс «Брест», наш нештатный дорожный корреспондент, прислал такое сообщение. Лена здесь тоже появилась. Представитель города Барановичи пишет: «Доброе туманное утро, прекрасной пятницы, отличных выходных, город Барановичи, да, на связи». И сообщение здесь от Екатерины Лещинской тоже имеет место быть. Она пишет: «Доброе утро, любимое радио Брест. Пусть новый день принесет море позитива, отличной музыки и прекрасного настроения всем слушателям и ведущим. Слушаем вас, Пружанский район, деревня Ткачи, иду на работу». А что, вместе весело шагать по просторам ранним утром, правда, друзья? А уж если утро туманное, ничего не мешает быть ему и музыкальным в нашей компании. Вот Екатерина топает в сторону работы и абсолютно правильно делает, что выбирает любимую радиостанцию. Куда бы вы ни направлялись, люди, нам с вами по пути.

0: Погода.
1: По информации Бреста Болгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, а вот температура воздуха по области сегодня составит от 17 до 22 градусов тепла. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.ru.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорейщиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КИП и А от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика, амкадора от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства. Заработная плата от 3000 рублей на руки. На сезонную работу. Слесарей-ремонтников. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников. Отгрузка сухого жома. Заработная плата от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойное и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефону 8016-41-699-87 плюс 375-29-750-40-79.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Радио Брест.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Начиная самое доброе утро, уже думает про вечер, потому что вечер пятницы, он особенный, он неповторимый, и он неизменный, конечно, традиционный, а тот, который вызывает у каждого из нас невероятно приятные ощущения. Кто-то выстраивает уже с самого утра планы на вечер, придумывая, что пойдет в гости, либо кто-то к нему придет в гости, либо он будет просто расслабляться, наслаждаясь, может быть, ароматным кофе где-то вот в кафешках на улице Советской в городе Бресте, уж не знаю. А кто-то, может быть, ждет, знаете ли, встречи с друзьями, с оппонентами для того, чтобы поиграть. А что, друзья мои, ведь игры, те, которые объединяют настольные за столом огромное количество людей, например, такие как «Мафия» или «Крокодил», они действительно перезагружают в окончании рабочей недели. Друзья мои, тем более сегодня, мне кажется, это стоит сделать. Всемирный день игры отмечается 2 октября. Идея простая до неприличия, мне кажется. Выключить экраны и поиграть по-настоящему абсолютно в любую игру. Ну, не знаю, с детьми в мяч, например, во дворе. Почему бы и нет? В прятки дома, да, с мамой. А в настольные эти игры, о которых я говорила чуть выше. Причем адресован праздник не столько детям, сколько взрослым, вы не поверите. Которые разучились играть. Ну, признавайтесь, мы с вами разучились играть? Ну, есть немного. Полчаса игры с ребенком без телефона в руке дают больше, чем день совместного молчания в одной комнате, друзья мои. И об этом говорят современные психологи. Так что, знаете ли, сегодня вечером, уважаемые родители, советую вам поэкспериментировать с играми, со своими детьми. Ну, а если вы действительно взяли для себя за основу проводить окончание рабочей недели в компании приятных вам людей за столами игры в «Мафию», например, да, либо «Крокодила». Кстати, игра «Крокодил» — это то, что улыбает невероятно и сближает людей. Популярная салонная игра, в которую нужно, помните, объяснять слова без помощи слов, только с помощью жестов, мимики и движения. Это удивительно, как люди, знаете ли, становятся ближе благодаря этой игре. Кстати, игра очень интересная. В СССР игра стала любимым развлечением в компаниях, студенческих отрядах и на кухнях интеллигенции. Да, игра в «Крокодил». Кстати, по одной из версий, название закрепилось из-за того, что участники часто показывали экзотических животных, и крокодил был самым выразительным персонажем. Вот другая популярная версия связывает название с одной комедией, да, где, в общем-то, главным действующим лицом был он, почему-то крокодил. Кстати, на телевидении, помните? Отсылку, если давать 2010 год, например, на канале тогда МСТВ выходила яркая телеигра «Крокодил», да, Ольга Шелест, Тимур Родригес тогда вели ее, что привело к новой волне популярности шоу, да, интереса к игре «Крокодил». Так что вот вам, пожалуйста, почему бы нет? Если вдруг услышали меня, подумали о том, а неплохо было бы провести вечер именно за такой игрой. Да, улыбки, игры и совместное времяпрепровождение — это то, что нужно, мне кажется, каждому человеку для перезагрузки. А если вы успели себя чем-то, знаете ли, подгрузить немного ранним утром, разгружайтесь вместе с компанией «Утреннее шоу». Самое доброе утро. Здесь Юля Майская. Привет.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите «Беседу» плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
5: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.
6: Зайло, я тусаю, но и мать.

Time go, друзья мои, давайте гугу, быстрее-быстрее в этот день на старте действительно новых классных событий, главное их не пропустить и не проспать. 8 часов 53 минуты, дорогие друзья, это означает, что мы с вами набираем обороты, да уже не делаем вид, что проснулись, а окончательно выполнили это главное действие, от которого зависит очень-очень многое, и надеюсь, что вы уже доехали беспрепятственно до работы, возможно, вместе с нами перенесли свои офисы, друзья мои, свои рабочие кабинеты и так далее. Готовы сопровождать вас всегда и везде, 24 часа на 7, друзья мои. Ну и самое главное, помните о том, что у каждого из вас есть возможность стать частью прямого эфира. Каким образом? Конечно же, участвуя в наших рубриках. Рубрика «Дорожный корреспондент» — та самая важная, неотъемлемая, которая экономит время другим. Но время, мы знаем, что это самое бесценное в нашей жизни. Сергей Автокомплекс «Брест», наш внештатный дорожный корреспондент, человек, тот, который всегда переживает за обстановку на дорогах города Бреста и области, и за то, насколько вы не будете нарушать правила дорожного движения. Вот так. Ну и напоминание, управляя транспортным средством, водителям необходимо быть предельно сконцентрированными, внимательными, а также заранее прогнозировать дорожную обстановку. Это та самая история. Быстрее на работу доеду, быстрее с работы и приеду. Правильно? Нет, друзья мои, нет. Быстрее нет, тише едешь, дальше будешь, не нарушая правила дорожного движения. Это касается всех абсолютно, и тех зумеров, которые получили права и вот только начинают свой автопуть, нарабатывание опыта. Пешеходам, да, с нас давайте тоже ответственность не будем снимать. Пешеходы, уважайте водителей в обязательном порядке, потому что кого-то главного, либо автолюбителей, либо пешеходов на дороге нет. Мы с вами, все участники дорожного движения, уважительно должны относиться по отношению друг к другу. Так вот, пешеходам следует что? Правильно, пересекать проезжую часть дороги только полностью убедившись, что их выход безопасен. Выход на проезжую часть дороги должен осуществляться с разумной осмотрительностью после оценки расстояния до приближающихся транспортных средств и их скорости, друзья мои. Вот эта история. Да, пойду, перейду дорогу на зебре. Да, он едет, остановится, ничего страшного. Запомните, что техническое транспортное средство остановить люди гораздо сложнее, чем вам остановиться самим на своих двоих ногах. Вот это нужно правило обязательно помнить и не терять, знаете ли, концентрации и дисциплины не только в отношении окружающих, а еще и в отношении себя. Друзья, перелетаем в следующий музыкальный час. Здесь Юля Майская. Далее наслаждаемся классными треками. Ловите!

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро.
1: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
2: 17 и 18 декабря пройдет третье заседание Всебелорусского народного собрания 7-го созыва. Задача – подвести промежуточные итоги выполнения программы социально-экономического развития страны на 2025-2030 годы. Делегаты Брестской области рассказали, с какими планами едут в Минск. Учитель информатики начальной школы номер 7 Бреста, депутат Брестского городского совета депутатов, делегат 7-го ВНС Ольга Гречная отмечает, что для нее подготовка к ВНС – это несколько разных плоскостей деятельности. Как учитель, я каждый день стою у доски перед детьми, а они – будущее Беларуси. В повседневной работе я не могу не думать о масштабных вопросах развития страны. Как депутат городского совета постоянно собираю мнение избирателей. С учетом моих трех ролей – учителя, депутата и делегата – хочу затронуть несколько тем. Во-первых, баланс между цифровизацией образования и человеческим измерением. Во-вторых, развитие регионов и закрепление молодежи, сказала Ольга Гречная. По ее словам, на заседании делегат планирует обменяться опытом, чтобы понять, как сделать депутатский механизм на местном уровне более эффективным. Открытое акционерное общество «Брестмаш» освоило производство среднетоннажных грузовых шасси. Об этом сообщил директор акционерного общества Иван Ганчец. Первые машинокомплекты для среднетоннажных грузовых шасси под автомобили полной массой 9 и 12 тонн поступили уже весной. Модели полной массой 9 тонн уже ездят по дорогам страны, массой 12 тонн на финальной стадии испытаний. Особенности конструкции шасси дают возможность применять их как базу для выпуска широкого ассортимента техники, в частности, спецтранспорта для перевозки мясомолочной продукции с установкой изотермических кузовов и рефрижераторов, коммунальных и других машин для строительства, логистики и сельского хозяйства. Шасси подходит и для автолавок. Вся продукция ориентирована на внутренний рынок. В города и районы Брестской области поступила партия новых автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в Главном управлении по здравоохранению Брестского облсполкома. В регион поступили 15 автомобилей скорой медицинской помощи класса Б для учреждений здравоохранения. Машины закуплены централизованно Министерством здравоохранения за счет республиканского бюджета. Благодаря таким поставкам обновляем парк автомобилей скорой медпомощи, рассказали в Главном управлении по здравоохранению. В нынешнем году это первая партия. До конца года планируем получить еще более 20 автомобилей.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Со 2 по 4 октября Пинск отпразднует свое 929-летие. Трехдневная программа обещает быть насыщенной и разнообразной. Торжества откроются на улице Ленина. Здесь развернутся ярмарка мастеров, полесские майстры, торговые ряды, фотозоны и аттракционы для всей семьи. Гостей ждут экскурсии в подземелье коллегиума, концерты, молодежная программа. В следующие дни праздник продолжится спортивными и творческими событиями. Вечером выступит оркестр пограничной службы и известный исполнитель Руслан Алихно, а завершат день лазерное шоу и дискотека под открытым небом. Финальный день пройдет в торжественной атмосфере. В кафедральном соборе закроется фестиваль органной музыки «Арс Магна Органи», а на улице Ленина состоится гала-концерт фестиваля «Перекресток» с награждением победителей творческих конкурсов. В Барановичском районе завтра состоится легкоатлетический беговой трейл «Жирандоля-3». На этот раз местом его проведения станет парк-отель «Яркий». Организаторами забега, как и первых двух, выступают Барановичский районный физкультурно-спортивный клуб «Надежда» и сектор спорта Барановичского райисполкома. «Жирандоля» – это туристическая зона, охватывающая город Баранович и Барановичский, Ляховичский и Ганцевичский районы. И забег – это возможность открыть для себя популярные места отдыха через спорт. Первый из них прошел на лыжа-роллерной трассе агрогородка «Мир», второй в парке животных. В забеге можно принять участие всей семьей. Сегодня в 16 часов в филиале Брестского областного краеведческого музея «Художественный музей» состоится презентация итоговой выставки проекта «Брещина этнографическая». Данный проект на протяжении 2023-2026 года знакомил жителей и гостей Бреста с самобытными особенностями всех регионов Брестской области. В экспозиции итоговой выставки будут представлены самые знаковые и яркие предметы и материальной культуры жителей Брещины, традиционные костюмы, предметы декоративно-прикладного искусства, обрядовые элементы и многое другое. В программе мероприятия посетителей ждет демонстрация аутентичных народных костюмов, которая даст возможность узнать, как выглядели наши предки в первой половине 20 века. Выставка будет работать до 3 ноября. Осенью и в начале зимы ожидается традиционный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. В этот период особенно важно соблюдать базовые санитарные правила. Регулярно мыть руки, дезинфицировать поверхности дома и на работе, ограничивать контакты с заболевшими людьми. Но ключевым средством защиты остается вакцинация. Чем раньше человек пройдет процедуру, тем быстрее у него выработаются защитные антитела. Для массовой бесплатной вакцинации используется российская вакцина «Грипол плюс». Чтобы получить направление на прививку, нужно обратиться в кабинет врача общей практики по месту проживания. В первую очередь необходимо получить прививку лицам из групп риска. Это дети от 6 месяцев до 3 лет, взрослые с хроническими заболеваниями, люди старше 65 лет, беременные женщины, медицинские и фармацевтические работники, сотрудники и постояльцы учреждений с круглосуточным пребыванием. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и информация от партнеров. В «Золотой мечте» ювелирные украшения с выгодой до минус 70% только по 31 октября. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с «Золотой мечтой». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 29-232-44-44. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Там, где мы живем, там, где мы учимся, работаем, влюбляемся, друзья мои, конечно же, развиваемся так или иначе. Всем огромный родинный привет, мы открываем новый музыкальный час. 9 часов и 9 минут, 2 девятки подряд через нолик идут, а значит, хороший повод загадать желание. Пусть, конечно, все желания, цели и мечты, возможно, которые вы ожидали воплотить в эту пятницу, все сбудется, абсолютно планы не поменяются, и пусть все сложится наилучшим образом. Сегодня не просто пятница, она предпраздничная. Потому что сегодня, знаете ли, глаза наших педагогов в стране, в Беларуси, будут более радостными, что ли. Да почему? Да потому что в преддверии Дня Учителя, который мы отметим уже совсем скоро, в первое воскресенье октября, сегодня дети особенно будут хорошо себя вести на уроках, да? Спокойно, будут не кричать, не выкрикивать на уроках, при ответе поднимать руку. Очень хочется верить, друзья мои. Ну, кто-то, слыша меня, сейчас скажет: ага, мечтать не вредно, Юля. Но, тем не менее, вы знаете, мне кажется, что отношение к школе формируется так или иначе у детей из семьи. И уважение, и трансляция всего того, что испытывает ребенок к педагогу, приходя в школу, это непосредственно ответственность нас, родителей. Поэтому, друзья, долго нравоучения читать не стану. Вы и так все поняли однозначно. Это вот эта самая история. Начните с себя, доктора. Относитесь так к людям, как вы бы хотели, чтобы относились к вам и своих детей. Учите абсолютно. Там уже этот принцип добра обязательно сработает когда-нибудь в вашей жизни, когда вам будет это необходимо. Ну и помните, что Вселенную так или иначе все равно не обхитрить. А сегодня, друзья мои, интерактивный час перемещается именно в эти временные рамки с 9 до 10, потому что в часе с 10 до 11 состоится традиционно в пятницу полезный разговор. И кто будет в студии у меня прямого эфира? Конечно же, педагог с большой буквы, человек, который не представляет свою жизнь без педагогической деятельности, без учебного процесса, без детей, за которых, по сути-то, педагоги отвечают за их будущее, в том числе, правда. Потому что в последнее время школа как-то взяла на себя функцию, а может быть, мы, родители, переложили функцию на школу воспитания, созидания и обучения в том числе. Так ли просто выносить это на хрупких женских учительских плечах, друзья уж, и я не спорю, думаю, что нет. Но хорошо, что в Беларуси все чаще появляются молодые педагоги, мужчины. И это очень-очень радует. Мне кажется, в белорусских школах не хватает именно мужчин-педагогов. Но, знаете ли, мы стоим на хорошем этапе таком, когда действительно приходят молодые специалисты, молодые учителя математики, физики, физкультуры, даже искусства. Это очень-очень хорошо. В общем, поговорим сегодня в рамках интерактивного часа на одну интересную школьную тему. Дождитесь, следите за эфиром, а еще обязательно заходите в наши социальные сети. ВК, мы там, во ВКонтакте существуем, наша страница официальная «Радио Брест», ну, Инстаграм «Радио нижнее подчеркивание Брест».
0: Не просто утро, а самое доброе утро. Наша музыка.

0: Радио Брест.
1: А помните, как мы действительно рядом с нашими педагогами, будучи школьниками, те, которые верили в нас, те, которые поддерживали нас, как мы чувствовали себя рядом с ними уверенно, правда? Уверенно, гордо, и казалось, что мы особенные какие-то. И вот здесь получается, что важность педагога, учителя, действительно вера в своего ученика. Не только функция научить, обучить и так далее, научить учиться, как многие сейчас говорят, а еще, конечно же, верить в своего ученика до последнего. Даже тогда, когда в него не верят, возможно, родители, возможно, он сам. И вот тут настоящий учитель, который видит действительно, что в этом ученике есть что-то такое, тяга к знаниям, а самое главное здесь просто человеческая поддержка. Вот тогда и крылья за спиной вырастают. Но помните, как было в детстве? Ведь у нас педагоги делились на любимых и нелюбимых. Но, в общем-то, как и сейчас, наверное, у детей мы были с вами не исключение в нашем детстве. Друзья, в рамках этого интерактивного часа сегодня я решила поговорить с вами на тему, конечно же, школьных лет и выяснить, а какой учитель оставил самый яркий след в вашей памяти. Расскажите мне об этом, заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте, там варианты ответов я тоже набрасываю. Может быть, учитель литературы, тот, кто научил любить книги и красиво говорить, может быть, учитель математики, такой строгий, но справедливый, благодаря которому вы считаете в уме быстрее калькулятора, может быть, у вас так, а может быть, учитель истории, который открыл действительно мир в исторические невероятные параллели этой вселенной. А может быть, пресловутый учитель физкультуры, который, в общем-то, не заставлял писать никакого рода контрольные, а только сдавать нормативы. И вам это все было по душе. Рассказывайте. Да. А вообще, вы знаете, учитель физкультуры, мне кажется, это гроза всех прогульщиков, да? Тот самый, когда учитель, не знаю, может быть, белорусского языка литературы подходила и жаловалась. Вот, вот в этом классе прогуливает, знаете ли, вот Петров, поговорите с ним, Константин Павлович, ну поговорите, вы же учитель физкультуры, вы ж можете. И потом на уроках физкультуры начинались разборки для прогульщиков. И знаете ли, после таких разборок у нас лично в классе больше никто не прогуливал, понимаете? Вот такая была интересная зарисовка. В общем, друзья мои, какой учитель оставил самый яркий след в вашей памяти? Рассказывайте, может быть, из перечня того, что я сейчас набросала варианты. Учитель математики, учитель физкультуры, возможно, учитель истории, литературы, языка белорусского, уж не знаю. А у вас есть свой вариант, тогда обязательно напишите. 33-код 3990011. Студийный чат Viber активен. Я, правда, очень жду ваши сообщения. Мне очень хочется почитать и послушать вас. Ну и, конечно, заходите в Инстаграм. Радио, нижнее подчеркивание.

0: Погода.
1: По информации Бреста Благидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 17 до 22 градусов тепла. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Для кого-то утро начинается с мысли о том, что хорошо, что я не учусь в школе. Да, а кто-то просыпается с мысли о том, что ой, хорошо, а знаете ли, школьные годы чудесные, и начинается воспитательный процесс своего чада с самого утра. Учись, ходи в школу, потому что это самые золотые годы, вот потом выйдешь на работу, будешь вспоминать и так далее по тексту, друзья. Но признавайтесь, было ли у вас такое, были ли зарисовки в вашей жизни такие, уж не знаю. Но то, что нам рассказывали о том, что учитесь, дети, учитесь, по той простой причине, что потом, знаете ли, время будет уже не до учебы, поэтому будете вспоминать школьные годы чудесные с большой-большой любовью и об учителях тем более. Прошли годы, и что мы делаем? Правильно, мы, да, уверовали в то, что наши родители были абсолютно правы и зрели в корень, как говорится. На сегодняшний день мы тоже родители, тоже получаем своих детей, друзья мои, но тем не менее одни на всех у нас остаются воспоминания о школьных годах. Самые теплые, самые классные. Ну, кто-то действительно судорожно говорит, что не хотел бы вернуться в школу, только на урок к одному учителю. А вот какому, рассказывайте. Сегодня в рамках интерактивного часа я интересуюсь у вас, а какой учитель оставил для вас самый яркий след, вот конкретно в вашей памяти? Расскажите, может быть, это учитель истории, может быть, это математик, строгий, но справедливый, а может быть, учитель истории, а может быть, учитель физкультуры. А заходите, я набросала варианты ответов, конечно, в ВК, официальная группа «Радио Брест», мы во ВКонтакте, там есть, существуем и живем, поэтому заходите и подписывайтесь на нас там. Пост-опрос именно там я запустила. Ваш голос обязательно нужен, важен, потому что в окончании этого часа я буду подводить итоги поста-опроса и посмотрю среди вас, уважаемые радиослушатели, какой же учитель оставил самый яркий след в вашей памяти. Итак, сообщение я тоже очень жду от вас. Выражайте свое мнение. 33-код-399-0011. Давайте в преддверии Дня Учителя вспомним самые яркие, теплые воспоминания, связанные с нашими любимыми учителями. Лилия пишет вот что. Смотрите, значит, сообщение вот такого толка. Учитель рисования в первом классе в школе номер 8, город Бреста. Мы его звали между собой Кисточка. Впоследствии я и мой брат с его посыла пошли в художественную школу. Закончили и не жалеем. По-моему, он до сих пор преподает у малышей рисование. Запомнился на всю жизнь. Добрый, образованный, настоящий учитель, прививший нам любовь к краскам жизни. Спасибо ему за это огромное. Лилия, спасибо за это воспоминание. Такое теплое, классное. Ну, а правда, позывной вашего учителя рисования такое милое. Кисточка. Прям кисточка. Да, чувствуется, что самые неизгладимые яркие впечатления оставил этот педагог в вашей памяти на всю жизнь, что ли? Правда? Так, друзья мои, 33-код-399-0011. Рассказывайте. Ну, вот какой учитель оставил самый яркий след в вашей памяти? Присылайте сообщение, жду. И во ВКонтакте группа «Радио Брест» запустила пост-опрос. Варианты ответов тоже имеются. Заходите и голосуйте, выбирая своего любимого педагога.

0: Реклама.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Алена Ланская, ты для меня все. Вот так, наверное, мы, ученики, которые шли в школу, думали про педагогов, которые верили в нас, правда? Которые вселяли в нас в надежду, и когда мы им говорили, что нет, у меня не получится, я не буду. Да нет, успокойся, дыши ровно, у тебя все получится, ты же большая молодец, или ты большой молодец, и, конечно же, у тебя все будет хорошо, и получишь по старой 5-бальной системе 5, по новой 10-бальной 10, друзья мои. Вот таких педагогов мы так или иначе, конечно же, вспоминаем с теплотой в душе. Сегодня в рамках поста опроса, друзья мои, меня интересует тот самый вопрос. А какой учитель оставил самый яркий след в вашей памяти? Рассказывайте об этом. Варианты ответов во ВКонтакте официальная группа «Радио Брест» набросала. Заходите, голосуйте. Ну, конечно, ждала обратной связи посредством нашего студийного вайбера. И сообщения прилетели. Спасибо всем вам за это. Тема-то какая, знаете ли, живая. Значит, Олеся пишет: «Доброе утро. Никогда хорошо не училась. Без литературы читала... белорусскую литературу читала раз через раз. Но к нам однажды пришла заменять урок Лариса Михайловна. Она так интересно провела урок, так круто выстроила беседу, что мне было до слез обидно, что я не читала это произведение и что я такая двоечница. Не могу с ней пообщаться. Запомнила почему-то это на всю жизнь. Привет Ларисе Михайловне из Чернинской школы». Вот такое сообщение, Олесь, спасибо. Ну, а потом, да, вот как-то понагоняли эти... самые произведения. Может, потом читали где-то летом, на школьных каникулах, или от вас было не дождаться? Спасибо за мнение. Так, Вячеслав прислал сообщение. Всем большой праздничный привет. Хочу выразить искреннюю, сердечную благодарность учителям Леснянской средней школы, дружной педагогической команде 70-х, 90-х годов. Это были учителя от Бога. Дружный, интеллигентный коллектив. Каждый педагог вносил свой вклад в развитие учеников, делая их, прежде всего, людьми. Спасибо и низкий поклон. Вячеслав, спасибо за это сообщение. Вы знаете, сейчас совсем скоро мы поговорим уже в следующем часе действительно о том, а кто он сегодня, современный учитель. Мы вспоминали с вами своих учителей, а кто он сегодня? Да, тот, кто доходит в классы к современным детям, у которых действительно весь мир на ладони в их гаджетах. Что должны дети, что должны учителя? И обязательно сделаем акцент на том, а что же должны мы родителям? В общем, поговорим на эту тему совсем скоро в рамках полезного разговора. Оставайтесь здесь со мной и никуда не убегайте.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Ганой о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Граждане Беларуси и Ганы, владельцы дипломатических и служебных паспортов, освобождаются от необходимости получения виз для въезда, выезда и транзита, если продолжительность пребывания этих лиц на территории принимающей стороны не превышает 30 дней с даты въезда, а общая продолжительность пребывания в течение календарного года – 90 дней. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ номер 345 о вопросах государственного социального страхования. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Документ направлен на то, чтобы упростить оформление пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и перевести в цифровой формат их назначение. Электронные листки нетрудоспособности будут внедряться поэтапно, и бумажные бланки пока сохраняются.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Пинске РОВД обратился 61-летний директор одного из сельхозпредприятий района с заявлением, что при проведении земляных работ был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. На место происшествия незамедлительно выбыли правоохранители, которые до приезда саперов оценили место происшествия. Военнослужащие войсковой части установили, что находкой является 122-й миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. В настоящее время находка уничтожена. При обнаружении неопасного предмета, похожего на снаряд, ни в коем случае нельзя трогать его или перемещать. Нужно незамедлительно сообщить о находке в милицию. Со 2 по 9 октября в Бресте пройдет фестиваль искусств «Музыкальная осень». В этом году на одной сцене встретится камерная и народная музыка. В программе выступления профессиональных музыкантов и разные музыкальные стили – от струнного квартета до октета балалаек. Фестиваль объединит академическое звучание и виртуозность народных инструментов. Билеты можно приобрести в концертных кассах филармонии и онлайн. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Полезный разговор.
1: Всем здравствуйте, уважаемые радиослушатели, кто по-прежнему остается в нашей компании, как и анонсировала ранее в рамках полезного разговора. Сегодня здесь в студии появится интересный гость. 2 октября в Беларуси отмечается День учителя. Это праздник людей, которые каждый день входят в учебные заведения, в классы и остаются там наедине с детьми, их вопросами, их будущим. Ну а сегодня у нас в студии Анна Николаевна Сверба, заместитель директора по учебной работе лицея номер 1 имени Александра Сергеевича Пушкина, город Бреста. Поговорим о профессии, о лицее и о том, каким должен быть сегодня современный учитель. Анна Николаевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рада и приветствовать вас сегодня в студии прямого эфира у нас здесь. Ну и, конечно же, поздравляю с наступающим праздником. И желаю вам, знаете, спокойствия и терпения.
2: Спасибо.
1: Это очень, наверное, важно в вашей профессии. Современный педагог сегодня. Он какой, Анна Николаевна? Вот давайте портрет составим в начале нашей программы.
2: Вы знаете, Юлия, мне кажется, что образ педагога, он в принципе вне времени, потому что профессия достаточно глубоко корнями уходит в историю, и поэтому как-то клишировать и связывать со временем, по-моему, не представляется возможным, потому что такие качества педагога, как мудрость, умение быть гибким, любознательным, умение быть терпеливым, благоразумным, они вне времени. Но, конечно, каждая эпоха накладывает свой отпечаток. Поэтому, говоря о 21 веке, я бы сказала, что такие качества, как мобильность, потому что сегодняшнее время – это время многозадачности, и без мобильности современный педагог никак, к сожалению. Это умение шагать в ногу с технологическим прогрессом, потому что осваивать те технологии, которые ведут нас в будущее, делают нашу жизнь проще, интереснее, ну а вместе с тем ведут за нами наших детей – это необходимые условия. Ну а остальные качества, о которых я говорила, ну и добавить к этому, конечно, абсолютную любовь к делу, абсолютную любовь к тем, кого мы обучаем, умение проявлять эмпатию. Ну, вот это и есть слагаемые образы современного педагога.
1: Мне кажется, что вот здесь еще очень важно подметить активность, чтобы современный педагог никогда не уставал, потому что кажется, что при той нагрузке, которая у вас имеется, в общем-то, отдых, он как-то так вот выходит поза рамки, если вдруг остается времени. Сдается мне, потому что я мама тоже учеников и наблюдаю за учебным процессом не только, но и в нем непосредственно. Если заглянуть, Анна Николаевна, ваше детство. Кем вы мечтали стать? И был ли в вашей жизни, возможно, человек, который повлиял на то, что вы пришли все-таки именно в педагогику?
2: Да, здесь говорить можно бесконечно, но, конечно, главный педагог в моей жизни – это моя мама, которая была учителем химии и биологии, в том числе и моим учителем. Поэтому, естественно, с детства культивировались во мне очень многие качества личности, которые позволили в дальнейшем вот стать педагогом вначале, ну а дальше перейти уже на административную должность. Конечно, это мои учителя. Я считаю, что мне очень повезло в жизни с наставниками, прежде всего с филологами. Это были целые семьи, династии, которые привили любовь к слову, любовь к художественной литературе. Ну и в дальнейшем вот из этого родилась любовь к перу. Я пробовала писать. Если говорить о раннем детстве, то мечтой детства была журналистика. Ну а в дальнейшем уже участие в разных конкурсах, олимпиадах привело меня на филологию. Педагогический факультет нашего родного университета Брестского. Собственно, оттуда начался мой педагогический старт.
1: Это невероятно интересно. Сегодня вы представляете здесь в прямом эфире «Радио Брест» лицо вашего лицея номер 1 города Бреста. Носит имя Александра Сергеевича Пушкина. И ведь ваш лицей – это бренд не только для Бреста, но и для всей области на сегодняшний день. Есть ли в этом для вас и ваших коллег особая, возможно, миссия не только учить, но и воспитывать вкус к слову, культуре у своих учеников?
2: Конечно. Мы с особым трепетом, весь педагогический коллектив, относимся к тому наследию, которое нам досталось от первого коллектива лицея. И поэтому те традиции, которые установила Светлана Николаевна Семенова, мы сегодня продолжаем, развиваем, пытаемся их сделать более современными, интересными для подрастающего поколения. Конечно, любовь к слову, конечно, эстетическое воспитание, которое составляет остов воспитательного направления нашей работы. работы, шагающего в ногу вместе с образовательным направлением. И вы знаете, у нас есть даже конкуренция между этими направлениями, между образовательным и воспитательным. Но мы стараемся сочетать для того, чтобы гармонично воспитывать будущее поколение лицеистов. Поэтому пушкинский календарь, который был установлен когда-то под именем великого гения русской литературы, он и сегодня актуален в нашей жизни. Посвящение в лицеисты, наш бал, февральские мероприятия, связанные с кончиной великого поэта. И, конечно, в самую горячую пору, в июне, когда мы выпускаем выученный уже нами набор во взрослую жизнь, 6 июня мы присоединяемся к празднованию дня рождения великого гения русской литературы. Это все традиции, которые связаны со словом, с чествованием имени великого поэта. Это дни, в которые читаются бессмертные классические стихи, в которые мы экспериментируем новый театр на сцене. То есть все то, что было когда-то, живет и сегодня, но живет уже более современной жизнью, я бы сказала так.
1: Слушая вас сейчас, я вдруг поняла, что хочу оказаться в аудитории лицея номер один для того, чтобы оказаться на вашем уроке, потому как то, как вы излагаете о своей профессии, то, каким словом вы излагаете, мне вдруг захотелось действительно оказаться на вашем уроке и стать на сегодня ученицей лицея номер один. А как сегодня учителю вот как раз-таки заинтересовать современного подростка, у которого в кармане весь мир через смартфон, серьезной наукой, либо вот литературой, которой вы только что воспевали? Есть ли у вас или ваших коллег, Анна Николаевна, возможно, какой-то секретный метод?
2: Ну, вы знаете, секретный метод, на самом деле, он прост. Нам часто задают такой вопрос, но он сводится к собственной увлеченности. Если учитель горит своим предметом, если он правильно однажды сделал выбор профессиональный, и этот огонь продолжает в нем не тлеть, но бушевать, он мгновенно отзывается таким же огнем, искрой в глазах ребенка, который перед нами. Это первое. А второе, конечно, профессиональная ответственность, которой, наверное, гордится коллектив лицея. Потому что всякое дело можно делать по-разному. Но мы стараемся свою, ну, сложно сказать, работу, свою миссию нести на высоте. И все же делать все так, чтобы новое поколение лицеистов становились уже династическими, приводили к нам своих детей. И имя лицея действительно было брендом и флагманом Бреста и Брестской области.
1: Так и происходит в настоящие моменты в вашей лице. Лицеисты, талантливые ученики действительно прославляют первый регион, завоевывая огромное количество медалей, участвуя в разного рода олимпиадах и стобальники. Все это, безусловно, есть. Вот об этом мы поговорим более подробно совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Полезный разговор.

0: Реклама. 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк.
3: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
4: Это моя семья.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Полезный разговор.
1: Второе воскресенье календарное в октябре отмечается День Учителя. И сегодня здесь в рамках полезного разговора гость в студии, с которым у нас складывается очень интересный разговор. Поэтому, уважаемые радиослушатели, не переключайтесь, будьте с нами. И пусть, говоря сегодня о школе, вспоминая школьных педагогов, у вас будут только самые теплые и приятные воспоминания. Гость сегодняшней программы Анна Николаевна Сверба, заместитель директора по учебной работе лицея номер 1 имени Александра Сергеевича Пушкина города Бреста. Мы говорим о профессии, о лицее, о том, каким должен быть современный учитель. Продолжаем разговор. Недавно лицей выпустил 150 ребят. Если буду где-то в цифрах ошибаться, поправляйте. Из них 26 медалистов. Двое выпускников, которые набрали по 100 баллов сразу по двум предметам. Это результат, который, конечно, говорит сам за себя, но за цифрами стоят конкретные дети и конкретная работа. Анна Николаевна, ваши лицеисты действительно ежегодно привозят десятки дипломов с олимпиад, включая серебро международной Менделеевской олимпиады, да, по химии. Как вы растите таких детей? Признавайтесь, помогает ли добиться такого результата, возможно, пресловутая зубрежка или это целостный подход к обучению по формуле ученик, учитель, родитель и трудолюбие абсолютно всех участников данной формы?
2: Вы знаете, все соответствует действительности. Это все фактическая информация, абсолютно верная. Да, мы гордимся этими результатами сегодня. И парадигма выстроена тоже вами правильно, потому что я начну с обратного компонента. Трудолюбие в основе всего, и труда учителя, и труда ребенка. И если ребенок на второй ступени образования перед приходом в лицей, прилежный ребенок, исполнительный, который вовремя делает поручения учителя, выполняет домашние задания, то в дальнейшем, приходя в стены лицея, он находит себя и своего педагога. Так складывается традиционно. Потому что даже если вдруг эта успешность и вкус предмета не пришел ранее, в наших стенах, где модно быть олимпиадником, где модно быть победителем творческих конкурсов или научно-практических конференций, очень быстро он находит свою стезю и свой путь. Конечно, родители и их вклад в образование ребенка, их сотрудничество с нами в том числе дают результат. Если родители разделяют наше видение, нашу систему ценностей, конечно, речь идет о сотрудничестве, а не об однобоком обучении. Ну и кроме того, сегодня очень большой процент лицеистов – это дети первых выпусков лицея, поэтому это степень доверия. Наши первые выпуски приводят нам своих детей, доверяют нам самое ценное. Ну а поскольку бывших лицеистов не бывает, в дальнейшем этот тандем складывается и развивается. Ну и, конечно, наши педагоги. В вашей уже не триаде, да, они стоят в начале, и это правильно, потому что сегодня коллектив лицея обновляется, но те, кто был у истоков, нам повезло, сегодня еще есть эти люди. Они свой колоссальный опыт передают молодым поколениям педагогов. Они свято хранят и чтят традиции первых выпусков лицея, заложенные первой администрацией лицея, следят за их соблюдением. В этих вопросах они достаточно принципиальны и бескомпромиссны. Поэтому та система, которая сформировалась изначально, работает и развивается сегодня. Ну а молодежь, я имею в виду талантливую молодежь педагогическую, которая приходит к нам, очень быстро в этой среде становится своей, осваивая те незыблемые традиции, педагогическое мастерство, заложенное изначально.
1: Из года в год, вот не обойдем эту тему, учителя жалуются на множество бумажной работы, как введение в учебный процесс единой автоматизированной системы с централизованными электронными журналами и дневниками скажется на работе учеников и педагогов, и какие возможности это дает нам, родителям.
2: Вы знаете, работа учителя, труд учителя, он так или иначе подразумевает вот эту бумажную, как раз-таки рутинную, бесконечную, да, кропотливую работу. Потому что контроль рабочих тетрадей, контрольных тетрадей, дневников, заполнение журнала, составление поурочного планирования – это все работа с бумагой, которая, конечно, отбирает много времени и сил. Поэтому сказать, что с введением системы электронного образования учителю станет легче, я не могу, к сожалению. и журнал, и дневник остаются основными все-таки источниками информации для коллектива и для родителей в том числе. Но вот обратную связь с родителями электронное образование, конечно, усилит. И если говорить об этой стороне вопроса, то качество образования должно, естественно, повыситься, потому что любой родитель на сегодняшний день сможет отслеживать успеваемость своего ребенка перманентно, да, сиюминутно, обращаясь к любому источнику, я имею в виду гаджеты. И, естественно, что мы ждем как раз-таки обратной связи вот такой прямой с родителями, которой не всегда удается быстро и эффективно достигнуть через бумажные носители. Но учителю, наверное, легче не станет все же.
1: Но давайте так, мы сделаем отсылку к родителям о том, что нам не стоит забывать, что действительно основа из основ, несмотря на введение единого автоматизированного вот этого всего централизованного электронного журнала, дневника, основу из основ будет составлять все равно по-прежнему классический, да, ученический дневник, где мы, родители, это элементарное уважение к педагогу, не имеем права забывать расписываться в окончании рабочей недели, глядя на то, как наши дети провели учебную неделю. Вот такая маленькая отсылка от меня. Вернемся в студию скоро. Оставайтесь с нами.
0: Разговор.

0: Погода.
1: По информации Бреста Болгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, а вот температура воздуха по области сегодня составит от 17 до 22 градусов. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слушай наших.

0: Полезный разговор.
1: Всем здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в преддверии Дня Учителя, который педагоги области отметят традиционно в первое воскресенье октября, мы говорим с гостем программы. Анна Николаевна Сверба здесь, в студии прямого эфира, заместитель директора по учебной работе лицея номер 1 города Бреста. Анна Николаевна, мы часто слышим, что дети нынче не те, что мотивация упала, что гаджеты победили книгу. Но так ли это на самом деле? И расскажите, исходя из педагогической практики.
2: Вы знаете, я очень часто слышу этот вопрос, часто его задают, и поэтому очень часто думаю над этим вопросом, и как администратор, и как учитель, и как мама двух детей. И нет, не победили гаджеты, книгу, и дети эти не уступают прежним поколениям, ведь мы же сами хотели, чтобы их жизнь была легче, веселее, увлекательнее. Мы вырастили новое поколение детей в абсолютной опеке и заботе. Ставить ли это в вину родителям? Ни в коем случае. Мы сами создали им такой мир и такую жизнь. Ну, конечно, называть это и вменять это в вину, я считаю, нельзя. Это другие дети. И то, что умели мы делать хорошо, они не умеют. Но у них есть другие сильные стороны. И с этим, поверьте, с этими сильными их сторонами справится не каждый наш с вами, представитель нашего с вами поколения. Что касается книги и гаджетов, вы знаете, мне очень повезло, как педагогу, я работаю в лицее, и говорить о победе гаджетов у нас не представляется возможным. Наши дети читают, наши дети развиваются. Уроки литературы по-прежнему интересны, они с удовольствием на них идут. Это происходит не из-под палки, это происходит по абсолютному желанию ребенка. И мы видим печатную книгу у него в руках, бумажный источник. Вот, поэтому, ну, наверное, в этом плане я везучий человек.
1: Вот все равно, независимо от того, что есть действительно все возможности сегодня не ходить так часто в библиотеку, как это делали мы, а прочесть произведение литературное благодаря онлайн-библиотекам, учиться сегодня в школе, тем более в лицее, все же непросто. Дети учатся всю неделю в школе и затем все выходные проводят за выполнением домашнего задания, не говоря о дополнительных занятиях вне школы. Считаете ли вы это, ну, возможно, приемлемой нагрузкой для современного ученика?
2: Вы знаете, все дело, на мой взгляд, в самодисциплине и в организации режима дня. Будучи классным руководителем, на собраниях я всегда об этом говорила родителям. А вы попробуйте, когда ребенок выполняет домашние задания, исключить все гаджеты, то есть забрать мобильный телефон, наличие компьютера, если он не нужен в ходе выполнения домашнего задания, и оставить ребенка наедине с дневником, бумажным носителем, ручкой и тетрадью.
1: Признаюсь вам честно, Анна Николаевна, что вот функцию гаджета начинают тогда в этот момент выполнять родители. И ты через стены многоквартирного дома начинаешь это слышать. Выходные дни, когда родители садятся делать отчасти домашние задания с детьми, либо проверяют домашнее задание. Это увлекательный аттракцион, вам скажу, еще тот.
2: Может быть, но, наверное, эффект все же есть и в этом, потому что это взаимодействие ребенка и родителей, которые, согласитесь, в наше время тоже достаточно редкое исключение.
1: Да. В общем, делаем выводы о том, что так или иначе не вытесняют гаджеты у современных детей, реальную книгу и так далее. Да?
2: Я не могу сказать, что совсем не вытесняют, но опять-таки, видите, это то, к чему мы стремились долгие годы. Ведь гаджет и как источник информации, как средство получения информации, это гораздо более простой источник. Открыл, посмотрел, загуглил, и информация перед тобой. Найти эту информацию в книге, в художественной, тем более литературе, где мы говорим о подтексте, это работа причинно-следственных связей. Это гораздо более трудоемкий процесс. И поэтому, коль уж мы решили упростить жизнь своим детям, мы сами приучили их гаджетам.
1: Что здесь нужно сделать родителям в домашних условиях, когда ребенок приходит из школы, оставляя телефоны во время учебного процесса там, на хранение, заходя в квартиру, так или иначе, функция родителя, которому которому не все равно, и, наверное, родителя-контролера, который должен действительно смотреть, сколько ребенок проводит времени в телефоне. Вот здесь что посоветуете родителям?
2: Собственную заинтересованность и вовлеченность в жизнь ребенка. Если вы будете с ним вместе на начальном этапе читать, анализировать, разбирать, обсуждать, уделяя внимание, в дальнейшем это вырастет в потребность, и, поверьте, в 10-11 классе вы уже ему не понадобитесь как контролер, а только как интересный собеседник, с которым можно обсудить прочитанное.
1: Мы продолжаем наш полезный и очень интересный разговор.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Знай наших.

0: Полезный разговор.
1: Сегодня с пользой мы говорим с гостем программы здесь в прямом эфире Анной Николаевной Свербой, заместителем директора по учебной работе лицея номер 1 города Бреста. Но совсем скоро, не за горами, уже день учителя, и так или иначе, сегодня, я уверена, и говорила об этом уже в прямом эфире в рамках утреннего шоу, сегодня и дети, и родители, и учителя будут чуточку добрее и веселее, тем более в Международный день улыбки. Вы знаете, Анна Николаевна, учиться сегодня в школе действительно, с одной стороны, непросто, но очень интересно. Сейчас много информации можно получить онлайн. Как вы считаете, меняется ли в связи с этим роль учителя? Он ведь теперь не только источник знаний, но и наставник.
2: Вы знаете, не переоценивая роль учителя, я могу сказать, что она незаменима, потому что личность учителя в образовательном процессе, в воспитательном процессе – это остов развития личности будущего ребенка. Потому что это и личный пример, это и образ человека, развивающегося и работающего над собой непрерывно. Ну, а подрастающему поколению всегда нужно иметь перед собой достойный ориентир, который поможет в дальнейшем выстроить систему ценностей, сфокусировать свой потенциал на определенном предмете, на определенном направлении. И здесь учитель как путеводная звезда, как человек, ведущий в мир профессии, как личность уже сформированная, сложившаяся, достигшая определенного успеха в своей профессиональной жизни, незаменим.
1: Как же хорошо вы сказали, и ведь под каждым словом можно, правда, подписаться. Анна Николаевна, что бы вы пожелали учителям Брещины, учителям Первого региона в канун их профессионального праздника, вот так, чтобы от души по-настоящему?
2: От души по-настоящему всем уважаемым коллегам я в первую очередь желаю здоровья. Это самый ценный ресурс сегодня, да и всегда, наверное. Я желаю вам надежного тыла, чтобы ваши близкие, родные люди всегда были тем небольшим островком спокойствия и благополучия, который примет вас уставших, примет вас истощенных после рабочего дня и обязательно даст силы для того, чтобы следующий день начинать с улыбкой, с открытым сердцем, с задором в глазах. Ну и, конечно, я желаю всем коллегам творческого вдохновения, потому что без здоровья, без родных людей и без горящих глаз заходить в класс к детям нельзя.
1: А ведь, Анна Николаевна, от детей, насколько будут горящими глазами у педагога, зависит тоже очень-очень многое. И вот сейчас у вас есть уникальная возможность тоже пожелать и родителям, и детям нечто, что действительно вот каким-то образом скажется потом на дальнейшей работе абсолютно всех педагогов.
2: Детям, начну с детей, потому что, собственно, ради них мы сейчас с вами и разговариваем, да, многое ради них вообще, наверное, все мы делаем в нашей жизни.
1: Это они будущее нашей страны, поэтому мы ради них сегодня здесь и сейчас и всегда.
2: Так, поэтому детям, конечно, развиваться, не стоять на месте, постигать мир, ну, пусть иногда при помощи гаджетов, но во всем его многообразии, для этого быть в меру любопытными, активными, не застывать, не зацикливаться на каких-то перманентных неудачах, идти дальше смело, находить себя обязательно, нащупывать свои сильные стороны, развивать их для того, чтобы в будущем сделать это любимым делом, и тогда не придется, собственно, ходить на работу. Все мы знаем это известное выражение. Родителям желаю, чтобы на пути взросления ребенка они были по-настоящему рядом, искренне рядом, разделяли светлые дни, разделяли дни, когда случаются в жизни ребенка неудачи, и понимали, что, доверяя педагогу, наверное, большую часть жизни, потому что ребенок действительно очень много времени проводит в стенах учреждения образования, нужно доверять и человеку. Поэтому разделять, наверное, ту систему ценностей, разделять те методы работы, которые педагог использует в своей работе, быть сотрудником, а если что-то не получается, приходить к нужному разговору в нужное время.
1: Педагог – тот человек, который всегда встретит, который всегда поймет, обучит и, конечно же, останется, возможно, наставником и после окончания школы. Я благодарю сегодня вас, Анна Николаевна, за этот полезный, важный, нужный, такой теплый разговор, который состоялся у нас здесь в студии прямого эфира. И, безусловно, поздравляю вас с наступающим праздником и желаю вам мира в душе, интереса к профессии. И вот та самая история, когда с душой бежишь на работу, а потом возвращаешься домой, чтобы опять бежать на работу. Вот этих приятных ощущений.
2: Спасибо большое.
1: Гостем программы сегодня, напомню, стала Анна Николаевна Сверба, заместитель директора по учебной работе лицея номер 1 города Бреста. Ну что, с наступающим Днем Учителя абсолютно всех, кто, возможно, слушает нас и относится к этой великой профессии, как учитель, педагог, с наступающим праздником. Меня зовут Юлия Майская, мы услышимся в эфире. Не переключайтесь.
0: Полезный разговор. Наша музыка.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов открытого акционерного общества «Могилевский завод лифтового машиностроения» с 60-летием со дня основания предприятия. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что за прошедший период завод стал одним из флагманов отечественного машиностроения и завоевал лидерские позиции не только в Беларуси, но и на пространстве СНГ. «Могилевский лифт» и надежное инновационное оборудование для комфортной городской среды обеспечивают безопасность и удобство миллионов людей в жилых и административных зданиях разных стран, благодаря чему предприятие уверенно смотрит в будущее, говорится в поздравлении. В Бресте подвели итоги месячника по благоустройству города. За это время высадили более 2000 деревьев и кустарников, а также свыше 30 тысяч цветов. Привели в порядок около 117 гектаров придомовых территорий и более 115 гектаров лесопарковых зон. Отремонтировали дорожное покрытие площадью более 15 тысяч квадратных метров. Привели в порядок контейнерные площадки, малые архитектурные формы, детское и спортивное оборудование. В работах участвовали трудовые коллективы предприятий, учебных заведений, учреждений социальной сферы, медицины и культуры. А 10 октября в районе пляжа Заречный пройдет экологическая акция по расчистке территории.
0: Новости.
1: За 9 месяцев текущего года в отделе ЗАГС Брестского горосполкома зарегистрировано 1985 малышей. При этом девочки минимально обогнали мальчиков – 993 против 992. За этот период в городе появились на свет 24 двойни, а в многодетных семьях родилось 452 ребенка. Лидерами прошлого года среди имен Михаилом и Софией брещане чаще всего называли детей и в нынешнем сезоне. Также в топ популярных мужских имен вошли Матвей, Мирон, Роман и Тимофей, а женских – Ева, Анна, Мария и Варвара. Не обошлось и без редких имен – Тихомир, Радомир, Ким, Илай, Август, Эрика, Октавия, Мариника и Венеция. Кроме того, несколько пар выбрали для малышей двойные имена – Тристан, Александр, Крыштав, Ян и Катрина, Элизабет. ГАИ усилит контроль за такси по 9 октября. Профилактическое мероприятие пройдет по всей стране для повышения безопасности дорожного движения. С начала года с участием такси произошло 67 ДТП, в которых 74 человека получили травмы. Инспекторы будут пресекать грубые нарушения. Пьяных за рулем, бесправников, злостных нарушителей скорости и правил маневрирования поможет республиканская система мониторинга. Также проверят безопасность перевозки пассажиров и техническое состояние транспорта. При нарушениях руководители привлекут к ответственности. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.

0: радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама. 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил приверженность интеграции прежде всего на постсоветском пространстве. Соответствующее заявление он сделал на встрече с главами делегации участников заседания Евразийского межправительственного совета. Глава государства подчеркнул, что Беларусь давно определила свой путь развития и придерживается этого направления. В Бресте завершился яблоневый десант. Более 70 волонтеров Белорусского республиканского союза молодежи помогли одиноким пенсионерам собрать урожай. Для пожилых людей такая работа – тяжелый физический труд, поэтому помощь молодежи пришлась как нельзя кстати. Добровольцы аккуратно собрали и разложили фрукты по ящикам, а все излишки урожая передали в заготовительные пункты.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Прибужье на территории одного из ведущих предприятий региона «Запад-Транс-Экспедиция» прошли масштабные тактико-специальные учения. По легенде, загорелся резервуар номер 6 с дизельным топливом. Огонь угрожал соседним резервуарам номер 1, 3 и 4. В тренировке участвовали подразделения Брестского районного, городского и Каменецкого отделов по чрезвычайным ситуациям, а также пожарный аварийно-спасательный отряд. Спасатели не только ликвидировали условный пожар, но и оттачивали взаимодействие, быстро оценивали обстановку, выбирали приоритетные направления атаки и грамотно распределяли силы и технику. Поставленные цели достигнуты, личный состав продемонстрировал высокий профессионализм и готовность к оперативному реагированию на любые нештатные ситуации. Учреждениям образования стали приходить поддельные письма якобы от Совета Безопасности Беларуси. Под видом официального поручения мошенники просят провести патриотические акции и прислать фото и видео школьников. Так они пытаются получить доступ к личным данным детей и собрать материалы для экстремистских ресурсов. Важно не отвечать на подобные сообщения, всегда сверять адрес отправителя и никому не передавать фотографии, видео и списки учащихся. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: будни это легко.
1: Добрый бодрый день, 12 часов 5 минут на студийных, и я с огромной радостью приветствую вас в эфире студии Машка Человская, и я буду рядом с вами ближайшие 3 часа. Мы просто отлично проведем это время. Много классной музыки и хорошего настроения. Спешу вам напомнить, что сегодня долгожданная пятница, наконец-то. Знаете, пятница — это ведь не просто день недели, это такой маленький, но очень важный праздник. Неделя позади, все основные дедлайны закрыты, и в воздухе уже витает то самое приятное предвкушение выходных. Конечно, я просто не перестану про это говорить, но на улице сейчас такая хорошая погода. Настоящее золотое бабье лето. Солнце, легкий ветерочек. В общем, все чудесно и прекрасно. В такую погоду даже мысли становятся легче. Ну, не правда ли? Если вы сейчас на работе, желаю, чтобы задачи решались сами собой, а если дома или на прогулке, просто наслаждайтесь этим уютным осенним днем. Кстати, хочу сразу напомнить про очень важный и теплый праздник, который ждет нас совсем уже скоро. В воскресенье это мы отмечаем День Учителя. Если вы все еще не обняли своих любимых педагогов, наставников или воспитателей, обязательно сделайте это сегодня или же в выходные отправьте теплое сообщение, ведь добрые слова в их профессиональный праздник запоминаются на всю жизнь. Напоминаю, что ровно в 13:00 стартует час приветов поздравлений. Именно туда ждем ваши сообщения на студийный вайбер 33-код-399-0011. И не забывайте, мы еще есть в социальных сетях. В Инстаграме радио, _Брест. И в ТикТоке радио Брест. Ну а дальше музыка, слушаем.
0: Знай наших.

снова борюсь до конца за счастливое небо, что будет молчать.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наша музыка.

0: будни. Это легко.
1: 12.19, и мы снова на связи с вами. Давайте поговорим о том, какой сегодня замечательный день. Что же сегодня за праздники отмечают? 2 октября – это сразу несколько прекрасных поводов для радости. И даже повод немного погрузиться в историю. Во-первых, сегодня Всемирный день улыбки. Представляете, целый день официально посвящен тому, чтобы дарить друг другу радость. Поэтому я предлагаю улыбнуться, например, коллеге сейчас, или прохожему, или даже себе в зеркале. Это бесплатно, на минуточку, и мгновенно поднимает уровень эндорфинов. Кстати, ученые доказали, что улыбка по-настоящему заразительна. Когда вы улыбаетесь кому-то, мозг собеседника автоматически посылает сигнал мышцам лица повторить это. Получается, что сегодня мы можем буквально устроить день хорошего настроения и всех-всех заразить улыбаться тоже. А еще сегодня день рождения электронной почты. Ровно в этот день в 1971 году было отправлено первое в истории электронное письмо. Представляете, еще полвека назад мы ждали вестей неделями, а теперь сообщение долетает за долю секунды. Кстати, содержимое того самого первого письма было не очень поэтичным. Автор просто напечатал набор букв, чтобы проверить, как работает система. Но даже эти первые буквы изменили мир навсегда. И раз уж мы заговорили о технологиях, вот вам еще один удивительный исторический факт. Именно 2 октября, но в 1958 году продемонстрировали первую в мире интегральную схему, тот самый микропроцессор. Без этой крошечной детали сегодня не было бы ни смартфонов, ни компьютеров, ни даже современных радиоприемников. Так что сегодня можно мысленно сказать спасибо тем, кто сделал незаменимые вещи, без которых мы не смогли бы обойтись. Ну и да, не забываем про именины сегодня. Именины сегодня отмечают Алексей, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Николай, Нил, Саватий, Трофим, Федор, а также Мария. Всех от души поздравляем! Пусть этот день принесет вам столько же улыбок, сколько вы дарите окружающим. И пусть все ваши сообщения доходят до адресатов мгновенно и приносят только радость. Ну а мы пока прерываемся. Ненадолго для вас играет классный трек.

0: Погода.
1: По информации Брест-Благодромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Реклама.
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136. Белагропромбанк.
3: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования от 2200 рублей на руки, электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки, слесарей по КПА от 2200 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки, водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки, станочников дерево обрабатывающих станков от 2300 рублей на руки, трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства от 3000 рублей на руки, на сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки, слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки, уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет обучения на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефонам 8016-41-699-87 и плюс 375-29-750-40-79.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни.

0: будни – это легко.
1: 12:37 на студийных, и у нас есть сообщение от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Московская сторона Востока, перед поворотом на улицу Богданчука, третья полоса, ДТП, мелкая, пока без ГАИ. Спасибо вам, Сергей, рекомендуем учитывать эту информацию при построении маршрутов. Но я продолжаю вас радовать хорошим настроением. У меня для вас есть пара очень жизненных тем, которые касаются каждого из нас. Вчера мы с вами уже немного затрагивали тему того, как мы залипаем в телефонах, бесконечно листая ленту. Согласитесь, сколько раз мы брали смартфон просто чтобы посмотреть время, а в итоге проводили там очень много времени. Больше, чем час, два, три, а то и пять. Так вот, у меня есть отличная новость для всех тех, кто хочет вернуть к себе контроль над временем. Буквально недавно создали клетку для смартфона. Это небольшое устройство, которое нужно приложить к экрану телефона, выставить время блокировки, и оно физически прикрепляется к дисплею. После этого пользоваться приложениями просто невозможно. Максимум, что можно сделать, это принять срочный звонок или же спросить что-то у Siri. Представляете, никакой силы воли не нужно. Гаджет сам себя укрощает. Вот это я понимаю, радикальный и действенный метод. А еще у меня есть важная информация для всех, кто плохо спит по ночам. Сегодня еще и пятница, тем более. Многие, я надеюсь, планируют хорошенько отоспаться в выходные. Точнее, я сказала «надеюсь», но врачи-неврологи напоминают, бессонница чаще всего связана не с отсутствием усталости, а с тем, что мозг просто не может переключиться из режима тревоги в режим отдыха. Чтобы помочь себе, попробуйте несколько простых шагов. Что же это у нас за шаги? Во-первых, старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Во-вторых, не ешьте тяжелую пищу за 2-3 часа до сна. Но, конечно же, легкий ужин стоит внедрять в свой рацион, конечно же. Но да, за 2-3 часа до сна. И в-третьих, создайте свой вечерний ритуал. Это может быть что? Тишина, удобная подушка, можно проветрить комнату перед сном и никаких экранов за полчаса до сна. Особенно, да, последний пункт – это самое сложное, но и самое важное, ведь синий свет от смартфона обманывает мозг, заставляя его думать, что сейчас день. В общем, друзья, давайте сегодня вечером попробуем устроить себе маленький цифровой детокс. Ну, например, почитаем бумажную книгу, поговорим с близким или просто посмотрим в окно на эту прекрасную погоду, которая продолжает нас радовать. А чтобы прямо сейчас настроиться на волну спокойствия и уюта, я включаю для вас следующий трек. Пусть он подарит вам пару минут настоящего расслабления, ну или же наоборот, немножечко вас взбодрит.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
2: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
3: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Наши песни.

0: будни это легко.
1: 12:54, вот уже почти час дня. Пятница обладает каким-то волшебным свойством ускорять время. Ну, особенно, когда мы

вами на связи и делимся хорошим настроением. Но мы даже не думаем прощаться, ведь впереди еще 2 часа классной музыки, новостей и разговоров о важном. Вернемся к пятничному настроению. Хочу поделиться лайфхаком, как не потерять выходные и провести их с пользой. Есть такое понятие, как синдром пятницы. Кажется, что впереди 2 дня, но мы тратим их на безделье, а в воскресенье вечером накрывает тоска. Совет простой. Запланируйте хотя бы одно конкретное дело на субботу. Прогулка в парке, например, или же встреча с друзьями, или поход в кино. Это создаст так называемый якорь, и выходные, я уверена, что пролетят не незаметно, а воскресенье можно оставить для ленивого отдыха и перезагрузки. Ну и мы плавно переходим к самому теплому. В 13.00 у нас начнется традиционный час приветов и поздравлений. Хочу напомнить, уже в это воскресенье мы отмечаем День Учителя. Это прекрасный повод написать своему любимому педагогу или наставнику простое человеческое спасибо. И если вы хотите, чтобы ваши слова прозвучали в эфире и стали настоящим сюрпризом для учителя вашего, присылайте их нам. Мы обязательно зачитаем каждое из них. Напоминаю, как же с нами связаться, пишите нам на студийный вайбер 33 код 3990011.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал заявление президента России Владимира Путина на Валдае, что мир находится на изломе. Об этом белорусский лидер заявил на встрече с главами делегаций участников заседания Евразийского межправительственного совета в Минске. В своей речи на пленарной сессии 23-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что мир подошел к решающему поворотному моменту развития, а человечество вошло в абсолютно новую реальность. Александр Лукашенко поддержал точку зрения российского лидера, что мир находится на изломе, и подчеркнул, что сейчас даже трудно оценить, насколько он серьезный. Продолжение темы. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает страны Евразийского экономического союза сохранять приверженность общему рынку, значительную часть которого составляет российский рынок. Об этом он заявил на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета. «Не теряйте то, что есть. Не торопитесь от этого уходить. Нигде, поверьте мне, нас не ждут», – призвал глава государства. Говоря о Беларуси, Александр Лукашенко обратил внимание, что страна еще с советских времен сохранила и развила многие отрасли.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Ганцевичах открыли многофункциональный спортивный комплекс. В церемонии принял участие глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой. Строить спорткомплекс в Ганцевичах начали в конце лета 2024 года. На первом этаже расположены ресепшн, зона ожидания и место для торговли. Оттуда же ведет вход в спортзал, раздевалки и кабинет администрации. На втором этаже находится вход в зону бассейнов. В распоряжении посетителей тренажерный зал, финская сауна и турецкая баня с купелью, комната отдыха. Внутри создана безбарьерная среда. Рядом со спорткомплексом обустроено 85 парковочных мест. Жители Ганцевичского района теперь смогут получать широкий спектр услуг. В городе создана современная база для проведения учебно-тренировочного процесса. В том числе это позволит улучшить качество программ подготовки спортивного резерва. Появились возможности для оздоровительного плавания, спортивно-массовых мероприятий. О Бресте заговорил весь спортивный мир. Легендарный Джефф Монсон выйдет на ринг в нашем городе. Мероприятие пройдет 25 октября в Бресте в спортивном комплексе «Виктория» на улице Ленинградской, 4. Зрители ждут 8 бескомпромиссных поединков, мировые звезды единоборств, яркое шоу. Билеты уже доступны. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении в ночных заморозках. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха по области ночью 1,6, местами заморозки от 0 до минус 3, днем плюс 17-22. В Барановичах ночью 1,3, днем 17-19. В Пинске ночью 2,4, днем 18-20. В Бресте ночью 3-5, днем 20-22.
0: Радио Брест.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что ж, на часах 13.06, мы официально начинаем наш час приветов и поздравлений. В студии я, Машка Человская, и сейчас в этом часе с удовольствием зачитаю ваши теплые сообщения. Знаете, вот этот час, он всегда особенный, ведь когда человек вдруг слышит свое имя и посвященные ему слова прямо из динамиков, то это вызывает совсем другие эмоции, чем просто текст в мессенджере, в Телеграме, в Вайбере. Это как маленький приятный сюрприз посреди обычного дня, который мгновенно поднимает настроение, и мне безумно приятно быть тем, кто передает вам эти эмоции. Кстати, спасибо вам за обратную связь всегда. Вы часто пишете, что наши эфиры весело помогают скоротать время в дороге, на работе. Это очень ценно слышать, и мы действительно стараемся для вас. И важный момент. Я уже говорила, но напомню, уже в это воскресенье мы отмечаем День Учителя. Если вы хотите поздравить своих педагогов или наставников, то самое время написать им или позвонить. Добрые слова в профессиональный праздник запоминаются на всю жизнь. Ну, лишь допишите нам. И мы также в преддверии праздника ко Дню Учителя мы, Радио Брест, разыгрываем подарок. Чтобы узнать об условиях, заходите к нам в Инстаграм @radio_Брест. С чем же это будет связано, я вам скажу, с теплым воспоминанием о своем учителе. Так что заходите и следите, чтобы не упустить возможность поучаствовать. Ну, мы открываем Вайбер, у нас же час приветов и поздравлений, и у нас уже есть первые сообщения, нам пишет Андрей. Дорогая моя любимая супруга Наталья, я тебя очень сильно люблю. Спасибо за твою поддержку и за тот уют, который ты создаешь дома каждый день. Наталья, вам летит этот теплый привет и такие приятные слова. Андрей, это очень трогательно слышать такое в прямом эфире. Я считаю, это настоящая любовь. Ну что же, я продолжаю ждать ваши сообщения. Пишите нам на студийный Viber 33-код 339-0011. Ну а дальше для вас на волнах музыка.
0: Наши треки.

Радио Брест.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что ж, 13.21 у нас уже на студийных. И я напоминаю, мы продолжаем час приветов и поздравлений. С вами в студии Машка Человская. И да, к нам уже прилетело несколько сообщений. Так, Марина нам пишет: «Приду привет моей любимой учительнице Елене Викторовне. Спасибо вам за мудрость и терпение. С наступающим праздником!» Марина, спасибо большое, что вы поздравляете уже с Днем Учителя, не дожидаясь воскресенья. Это так по-доброму и искренне. Так, дальше нам пишет Дмитрий. «Передаю привет моей маме, которая сейчас на даче. Мамуль, я тебя люблю. В эти выходные приеду, помогу по хозяйству». Дмитрий, ну я думаю, что у вас отличные планы на эти выходные. Вот я понимаю, настоящая забота. И действительно, самые лучшие планы на выходные, тем более в компании с любимым человеком, с мамой. Только я напоминаю, что сейчас погода очень обманчива, поэтому не забывайте утепляться, особенно на даче. Сообщение нам прилетело от Кристины. «Привет моей подруге Оле, которая сегодня отмечает день рождения. Олечка, пусть каждый день будет таким же светлым, как ты сама. Обнимаю и целую». Оля, мы тоже вас поздравляем с днем рождения. Ксения, спасибо за такие теплые пожелания. Я думаю, что вашей подруге очень-очень приятно. И пусть действительно все, что вы пожелали, все это обязательно сбудется. Ну а мы продолжаем ждать ваших сообщений. Напоминаю, куда же нам можно написать: на Viber 33-код 399-0011. У нас еще очень много времени для теплых слов. Пишите.
2: Радио Брест.

0: года.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность, без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха по области 1,6, местами заморозки от 0 до минус 3, днем 17-22 с плюсом, в Барановичах ночью 1,3, днем 17-19, в Пинске ночью 2,4, днем 18-20, в Бресте ночью 3-5, днем 20-22 градусов.
2: Реклама.
3: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
6: Белагропромбанк. Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
7: Рассрочка до 6 месяцев.
6: Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что ж, 13:39 на наших студийных, и мы продолжаем читать ваши сообщения. Кстати, раз сегодня пятница, ловите маленький совет на вечер. Не планируйте на сегодня никаких сложных бытовых дел. Лучший способ качественно начать выходные – это просто выдохнуть и отложить все заботы и переключиться на отдых. Ну и нам уже пишут тут активно в Вайбере. Прилетело нам сообщение от Оксаны. Привет вам! С вашей помощью хочу передать приветик моему дорогому мужу Дмитрию. Хорошего дня тебе и отличного настроения. Дмитрий вам передает привет от супруги Оксаны. А также Оксана еще пишет: подруженька Даша, приезжай в гости, жду тебя. Хорошего дня тебе и моему братику Сергею, скучаю, жду вас. Сергей и Дарья, если вы нас слышите, то Оксана вас ждет к себе домой. Обязательно приезжайте. А еще напишет привет всем моим друзьям. Всем друзьям Оксаны огромный-огромный привет. Оксана, спасибо большое вам за обратную связь. Так, что же нам еще тут пишут? Сообщение от Виктории. Уважаемая Марина Ивановна, я уже понимаю, к чему это сообщение и в честь чего. Поздравляю вас с наступающим Днем Учителя. Спасибо за ваше терпение и мудрость. Мария Ивановна, и мы спешим поздравить вас с этим чудесным праздником. Виктория, спасибо за такие теплые слова. Как здорово, что вы не забыли поздравить в преддверии такого чудесного дня своего педагога. Так, нам пишет Кристина. Люда, дорогая, поздравляю тебя с днем рождения. Ты моя лучшая подруга детства. Спасибо, что ты есть. Пусть все задуманное сбывается. Люда, и мы поздравляем вас с днем рождения. Если вы нас слышите, желаем вам всего самого-самого наилучшего. И вообще дружба, которая тянется с детства, это настоящее сокровище. Ну, а я напоминаю, что наш час «Привет и поздравлений» продолжается. В студии с вами я, Машка Человская. Пишите нам на студийный вайбер 33 код 399-0011. Ну и дальше на наших волнах трек «А я ничего не буду о нем говорить». «За меня скажет музыка».
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».

0: с большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что ж, час приветов и поздравлений подходит к концу, но мы успеваем зачитать ваши теплые сообщения. Напоминаю, в студии я, Машка Чуловская. Ну что, сообщения ваши, пишет нам Ольга. Любимая мамочка, у тебя юбилей. Поздравляем. 55 лет – это прекрасный возраст. Здоровья тебе, бодрости и долгих лет жизни. Маме Ольге еще раз наши самые искренние поздравления. 55 лет – это золотая середина, это время рассвета и новых планов. Желаем вам всего-всего самого наилучшего. Сообщение от Дмитрия. Андрюха. Пишет он. Андрюха, с повышением тебя. Ты это заслужил. Так держать. Ну, я предполагаю, что Андрей – это коллега. Андрей, мы поздравляем вас также с повышением. И, Дмитрий, вы отличный коллега. Раз не забывайте поддержать, а повышение дорогого стоит и заслуживает внимания. Так, пишет нам Анна. Просто хочу передать привет всем, кто сейчас в пути. Друзья, аккуратнее на дорогах. Хорошего вам вечера. Анна, спасибо за такую заботу. Всем, кто сейчас за рулем, ровных дорог и легкого пути домой. Ну или же, если вы идете на обед, а может быть даже и на работу. Ну что ж, да, час приветов и поздравлений подходит к своему логическому завершению. Спасибо за вашу обратную связь, за теплые слова. И с большим трепетом читается каждое ваше сообщение. Я напоминаю, меня зовут Машка Чуловская. Впереди еще целый час в компании с вами. А пока немного музыки.
0: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Беларусь всегда будет привержена общему курсу с Россией, несмотря на некоторые особенности понимания конфликта в Украине. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций участников заседания Евразийского межправительственного совета, передает Белта. Президент Беларуси высказался об общей истории бывших советских республик. Он подчеркнул, в Беларуси помнят, что в годы Великой Отечественной войны республику защищали жители тех государств, которые сегодня входят в состав Евразийского экономического союза. Имена героев увековечены в названиях площадей и улиц белорусских городов. Президент Беларуси Александр Лукашенко благодарен своему американскому коллеге Дональду Трампу за то, что он до предела обнажил политику Запада. Об этом он также заявил на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета. Несмотря на ту суету, которая часто со стороны Трампа, утром одно, вечером другое, я ему благодарен за то, что он открыто обнажил политику Запада и прежде всего США, заявил президент Беларуси. Александр Лукашенко напомнил, что назвал себя трампистом, поддерживая кандидатуру Трампа на последних выборах в США, но при этом и всегда открыто, в том числе ведя переговоры с американской делегацией, критикует те или иные действия нынешнего президента США, прямо заявляет о своей позиции.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Драгичине в 2027 году, согласно региональной программе по созданию физкультурно-оздоровительных центров, начнут строительство спортивного комплекса. Об этом сообщил министр спорта Сергей Ковальчук, передает Белта. Министр акцентировал внимание, что стоит задача создать во всех районных центрах условия для занятия физической культурой и спортом для оздоровления. Программа в стране реализуется по решению главы государства. Брестская область среди всех регионов является флагманом. Осталось лишь два районных центра, где нет ФОКов. В Ляховичах уже строится, в Драгичине проект почти готов. В будущем году спорткомплекс начнут строить, а в 2028 он уже будет введен, сказал Сергей Ковальчук. И последнее. В Бресте сегодня откроют очередную выставку «Берастейская палитра». Ежегодная выставка членов Брестской областной организации общественного объединения «Белорусский союз художников» предлагает брестчанам и гостям города, любителям изобразительного искусства, познакомиться с результатами творческой деятельности за год. На экспозиции будут представлены новые произведения живописи, графики, керамики и гобелена, арт-объекты, инсталляции и другие актуальные формы художественно-творческого воплощения 23 художников Брещины. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью утро местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, местами заморозки от 0 до минус 3, днем плюс 17-22. В Барановичах ночью 1-3, днем 17-19, в Пинске ночью 2-4, днем 18-20. В Бресте ночью 3-5, днем 20-22 с плюсом.
0: Радио Брест.

0: будни. Это легко.
1: 14.06 на наших студийных. Друзья, мы с вами почти на финишной прямой этой рабочей недели. Если первая половина дня – это всегда задачи и дедлайны, то сейчас наступает то самое время, когда можно, наконец, выдохнуть, оглянуться по сторонам и просто насладиться моментом. В студии с вами я, Машка Чаловская, и мы продолжаем наше совместное времяпровождение. Знаете, вот иногда здорово отвлекаться от рабочих чатов и открывать для себя что-то по-настоящему вдохновляющее. Сегодня я наткнулась на новость, которой просто не могу не поделиться. Эта история переносит нас в мир искусства и дизайна. Группа талантливых авторов создала очень интересный проект. Они взяли старые антикварные вещи, резные стулья, массивные столы, винтажные лампы и буквально заключили их в полупрозрачный голубой акрил. Сквозь этот материал все еще угадываются изящные ножки и декоративные детали, но рассмотреть их в привычном свете уже не получается. Авторы проводят красивую параллель с нашим временем. Раньше каждый предмет интерьера был богат деталями, имел свой характер и душу, а сегодня мы тяготеем к простому минимализму и чистым формам. Название проекта отсылает к фразе «видим, как сквозь тусклое стекло». И это можно понять абсолютно буквально. Знакомые с детства вещи теперь выглядят как размытое воспоминание, которое вроде бы перед тобой, но дотронуться ты до него уже не можешь, дотронуться до него уже нельзя. Честно, глядя на фото этих замечательных предметов в акриле, я бы с удовольствием поставила такой стул у себя дома. Это же настоящий арт-объект. Ну вот, а что еще работает? Что может работать так же? Вот как этот акрил и замурованные разные стулья и столы. Конечно же, что? Музыка также может влиять. Она тоже создает невидимую оболочку, сквозь которую мы видим наши самые яркие воспоминания. Ну вот стоит зазвучать знакомым нотам, и мы мгновенно переносимся в тот самый момент, который бережно хранили в сердце. Ну или до сих пор храним. Так что давайте прямо сейчас создадим для себя такую уютную капсулу времени. Устраивайтесь поудобнее, позволяйте следующему треку перенести вас туда, где вам было по-настоящему хорошо. Ну или же просто пусть у вас появится улыбка на лице. Слушаем.
0: Наша музыка.

Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: будни это легко.
1: 14.20 и долгожданная пятница продолжает нас радовать. До выходных остались считанные часы, и это приятное чувство свободы, согласитесь, уже прям вот витает в воздухе. Кстати, не забывайте, опять же таки, напоминаю, что в воскресенье у нас День Учителя. Если вы еще не успели написать или позвонить своим любимым педагогам, самое время сделать это прямо сегодня. И мы также, я напоминаю, что в преддверии праздника ко Дню Учителя разыгрываем подарок. Чтобы узнать об условиях, заходите к нам в Instagram радио нижнее подчеркивание Брест, и это будет связано с теплым воспоминанием о своем учителе. Так что заходите и следите, чтобы не упустить возможность поучаствовать, и уже 4 октября мы узнаем победителя. А пока вы вспоминаете, кому бы отправить сообщение ко Дню Учителя, я расскажу вам кое-что интересненькое. Вот вы когда-нибудь задумывались, что вообще происходит с вундеркиндами, когда они вырастают? Мы привыкли думать, если ребенок в 5 лет решает задачи за 10 класс, то в 20 он точно будет гением. Но на деле все не так просто. Оказывается, ранний успех – это не всегда гарантия громкого будущего. Вундеркинды, конечно, быстро схватывают и горят своим делом, но чтобы вырасти в настоящего профи, одного таланта будет мало. Нужна здоровая психика и, что очень важно, адекватная поддержка, потому что давление и завышение ожидания могут талант просто сломать. Психологи в один голос говорят, иногда лучшее, что можно сделать для одаренного ребенка, это просто дать ему побыть обычным ребенком. Да, а вот еще для вас одна новость, которая меня тоже очень сильно удивила. В Китае нашли останки нового вида динозавра, вы представляете? У него было целых четыре крыла. Четыре, представляете? Жил он миллионы лет назад, был размером всего с небольшую птицу, около 57 сантиметров, но при этом отлично летал. Ученые даже нашли остатки. И что же они с ними сделали? Ничего не сделали, они нашли остатки настоящего оперения. И да, такой себе древний летающий ящер. Вот такие они интересные факты. Но мы с вами возвращаемся в нашу уютную пятницу. Для вас звучит тоже уютный трек, который поднимет вам обязательно настроение.

0: Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 1,6, местами заморозки от 0 до минус 3, днем 17-22 с плюсом. В Барановичах ночью 1,3, днем 17-19, в Пинске ночью 2,4, днем 18-20, в Бресте ночью 3,5, днем 18-20-22 градусов.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: будни это легко.
1: 14:39 на наших студийных часах. Мы продолжаем наше совместное времяпровождение. А я тут узнала интересную информацию и уже бегу вам рассказывать, конечно же. Оказывается, известный актер и комик Джим Керри тайно женился на своей возлюбленной художнице Минха. Церемония прошла в Лос-Анджелесе в самом узком кругу, без камер и папарацци. Но вы представляете, человек, за которым следят миллионы людей, смог сохранить этот момент только для самых близких людей. И это ведь так по-доброму, так искренне. Когда любишь, хочется не громкого шоу, а просто тихого счастья рядом с родным человеком. Так что отправляем им мысленные поздравления. Кстати, раз сегодня пятница, хочу поговорить с вами о кофе. Ведь что может быть лучше чашечки ароматного напитка в конце рабочей недели? Вы знали, что Екатерина II была большой любительницей крепкого кофе? По свидетельствам современников, каждое утро ей готовили 5 чашек напитка, используя около фунта молотых зерен. 5 чашек, вы можете себе представить, это не одна и не две, а целых 5. А моду на кофе ввел Петр I, пристрастившийся к этому напитку в Голландии. Он даже издал указ, в котором велел подданным пить кофе как в частном порядке, так и на официальных мероприятиях. Правда, высшие слои общества следовали новой традиции без особого энтузиазма. Кофе был дорогим и горьким. В официальных документах кофе впервые упомянули в 1665 году, и придворный лекарь прописал даже его царю как средство против надмений, насморков и головоболей. Так это звучит несерьезно, но очень умно. То есть изначально кофе считался исключительно лекарством. А в Европе кофе поначалу встретили настороженно и пытались даже запретить. Я не могу представить свою жизнь без кофе. Вот представляете, такой прекрасный напиток, и вдруг под запретом. Но, к счастью, здравый смысл победил, и теперь кофе – это символ уюта и общения. Так что, если вы сейчас пьете кофе, знайте, вы продолжаете традицию, которой уже несколько веков. И пока вы наслаждаетесь этим замечательным напитком, где-то рядом, может быть, есть человек, о котором хочется сказать: «Ты мой». А может быть и наоборот. Для вас звучит «Ты не моя». Слушаем.
0: Радио

0: Реклама.
1: С 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши треки.

0: будни – это легко.
1: 14:53 на наших студийных, друзья, и наш эфир плавно подходит к своему завершению, к финалу. Мы с вами отлично, думаю, провели время, и надеюсь, что ваше пятничное настроение только улучшилось. Да, и не забывайте про то, как важно не дать выходным пролететь незаметным и запланировать что-то приятное можно и на субботу. Но при этом не забывайте и о самом-самом главном. Что же это? Позволить себе просто выдохнуть после тяжелой рабочей недели и не пытаться успеть абсолютно все и поставить галочки во всех списках дел. Иногда самый лучший план – это просто набраться сил и посвятить время тем, кто вам действительно дорог. Ну, раз уж мы говорим о важных людях. Друзья, я уже напоминала, но скажу еще раз. В воскресенье день учителя. Не забудьте поздравить своих педагогов. Это, правда, очень-очень важно. И напоминаю о том, что у нас тоже есть к празднику кое-что. Подарок. Чтобы узнать подробнее, что же это за подарок, заходите к нам в Инстаграм @radio_Брест и узнавайте о всех подробностях. Уже 4 октября мы узнаем победителя, счастливчика. Ну а с вами в студии была Маша Кочуловская. Говорю вам до встречи. С 4 до 7 уже совсем скоро вы отправитесь по дороге домой с Алексеем Ляховичем. А пока для вас играет музыка. Желаю вам отличных выходных и хорошего настроения. Пока!

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Глава белорусского государства Александр Лукашенко советует Армении в своем стремлении в ЕС не ставить телегу впереди лошади. Об этом он заявил на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета, передает Белта. «Не надо торопиться выбрасывать то, что тебе сегодня дает пользу. Не надо уходить из этого общего рынка», – призвал белорусский лидер. Президент Беларуси на встрече с главами делегаций участников заседания Евразийского межправительственного совета в Минске поддержал заявление президента России Владимира Путина на Валдае, что мир находится на изломе. Александр Лукашенко подчеркнул, что сейчас даже трудно оценить, насколько серьезный этот излом.
3: Президент России абсолютно вчера был прав. Мы на таком изломе находимся. Даже мы сами сегодня не понимаем, где мы находимся и насколько серьезно этот излом в истории развития мировой цивилизации. Главное в жизни – это экономика. Как бы там ни было, люди все равно, прежде всего, не только у нас, посмотрите, в Америке чуть бензин подорожал, все, революция, гвалт и прочее. Люди смотрят на жизнь с точки зрения экономики. Вы – главные люди в своих странах в экономическом отношении. Дай Бог, чтобы все получилось то, что вы наметили.
2: Президент Беларуси также подтвердил приверженность интеграции, прежде всего, на постсоветском пространстве.
3: Хочу вас заверить, и меня вы ни в чем не упрекнете, мы взяли свой курс давным-давно. Я работаю уже слишком много президентом и долго. Мы всегда следовали в одном направлении. Не меняли свою политику. Мы привержены интеграции, прежде всего, постсоветского пространства. За эти долгие времена я убедился в том, что мы никому нигде не нужны. И потом, с точки зрения экономики, я там не такой экономист, как вы, но, тем не менее, меня учили на экономическом факультете в свое время. Мы когда-то в Советском Союзе имели единое экономическое пространство. Скажем, там единый рынок. Да, он был плановый, где-то зарегулированный. Нас учили рыночной экономике. Мы абсолютно не против настоящей рыночной экономики. Но одна из рыночных стран, Япония, около 400 или там 500 планов формирует в год. Американцы тоже планируют и немало чего планируют. Но нас учили, что все отрегулирует рынок. Ничего подобного. Элементы плановой экономики лежат в основе всех процессов. Поэтому мы от этого никогда не отказывались, не прятали это. У нас 5-летние планы, ежегодные планы, как и вы, формируем. Кто-то на 3-летку вперед пытается заглянуть. Мы это использовали.
0: Новости.
2: К другим новостям. Реализация ряда инвестиционных проектов вывела Ганцевичский район на более высокий уровень. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой, передает Белта. Он акцентировал внимание, что приоритет развития республики до 2030 года – это сильные регионы. Ганцевичский район объективно отставал от остальных районов Брестской области. Был разработан ряд мероприятий, чтобы Ганцевичи подтянуть к более высокому и достойному уровню. Я считаю, это получилось, сказал Дмитрий Крутой. И последнее. Через час в филиале Брестского областного краеведческого музея «Художественный музей» состоится презентация итоговой выставки проекта «Брещина. Этнографическая». Проект на протяжении 2023-2026 годов знакомил жителей и гостей Бреста с самобытными особенностями всех регионов Брестской области. В экспозиции итоговой выставки будут представлены самые знаковые и яркие предметы материальной культуры жителей Брещины, традиционные костюмы, предметы декоративно-прикладного искусства, обряды, элементы и многое другое. Выставка будет работать до 3 ноября. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
2: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении ночных заморозках. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, местами заморозки от 0 до минус 3, днем плюс 17-22. В Барановичах ночью 1-3, днем 17-19, в Пинске ночью 2-4, днем 18-20. В Бресте ночью 3-5, днем 20-22 с плюсом. Swim, swim, what a funny love your skin. Swim, swim.

0: Реклама.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
2: Это моя семья.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении ночных заморозках. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, местами заморозки от 0 до минус 3, днем плюс 17-22. В Барановичах ночью 1-3, днем 17-19, в Пинске ночью 2-4, днем 18-20. В Бресте ночью 3-5, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает страны Евразийского экономического союза сохранять приверженность общему рынку, значительную часть которого составляет российский рынок. Об этом он заявил на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета. Говоря о Беларуси, Александр Лукашенко обратил внимание, что страна еще с советских времен сохранила и развила многие отрасли.
2: Первое, что меня удивило, выступая однажды на крупном митинги с президентом России, там присутствовали, он тепло отозвался о Мао Цзэдуне. Не говоря уже о Дэн Сяопине и прочее. И вот они, ничего не отбрасывая в историю, они это все формировали. Мы этим путем следовали. Мы с советских времен тоже ничего не угробили, ничего не отбрасывали. Шли путем приватизации очень аккуратно, осторожно. Там, где государство не может или хуже делает, чем частник, мы уходили оттуда. Продавали, приватизировали предприятия, но не торопились это делать. Поэтому у нас государственный сектор очень серьезный. И вот с Шалжасом мы встречались, и я ему сказал, что почему мы обязательные люди? Вот договорились, сделаем. Потому что у нас сохранилась управляемость в экономике. Мы создали производственное объединение, это тоже не новость советских времен, это было. Холдинги создали. И если это МАЗ или БелАЗ, то в этом холдинге, это головное предприятие, 7, 8 или 20 предприятий, которые работают по интеграции с этим предприятием. А самая глобальная интеграция – это с Российской Федерацией. Вот все, что вы видели, машиностроение, а Беларусь – это машиностроительная страна в первую очередь. И это не мы придумали, не Лукашенко это создал. Так было в Советском Союзе. Машиностроение, станкостроение, строительство. Это была вообще показательная республика, где самые новые образцы в строительстве мы осваивали. Это сельское хозяйство и так далее. То есть основа экономики, она сформировалась тогда, в советские времена. Мы ничего не разваливали. Мы не показывали, что мы умнее там того, что было создано в те времена. Часто говорю, что без Советского Союза, какие мы слабые ни были, ни один вопрос в мире не решался. Мы все это сохранили. Поэтому все, что вы видели вчера, это не, может быть не столько наши достижения. Наша заслуга стоит в том, как президент Путин однажды мне сказал, вы молодцы, что вы сохранили то, что вам досталось от Советского Союза.

0: Продолжаем выпуск. Аграрии Брестской области завершают сев озимых зерновых культур. Из 260 тысяч гектаров озимых, отведенных на зерно, на сегодняшнее утро посеяно 254 тысячи гектаров, или 97,7%. Об этом сообщает СБ «Бай». Клин озимых зерновых на Брещине с каждым сезоном увеличивают. Под урожай 2027 года выросли площади главным образом озимого ячменя и озимой пшеницы, от которых в сельхозорганизациях получают наиболее высокую отдачу. Брестские таможенники пресекли незаконное перемещение через границу трех старинных икон, признанных культурными ценностями. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Государственный таможенный комитет. Антиквариат в обход законодательства хотела ввести через пункт пропуска Брест гражданка Беларуси, проживающая в Германии. Для пересечения границы выбрала красный коридор, пояснив, что товаров, подлежащих таможенному декларированию, при себе не имеет. При досмотре салона авто таможенники обнаружили спрятанные под чехлами в карманах сиденья иконы. По заключению эксперта таможенной лаборатории, иконы изготовили на территории Российской империи. Они датируются 17-18 веками, 19-м – началом 20 века. Общая оценочная стоимость признанных культурными ценностями предметов составила более 6 тысяч рублей. Иконы изъяты до решения суда. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Года.
0: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, местами заморозки от 0 до минус 3, днем плюс 17-22. В Барановичах ночью 1-3, днем 17-19, в Пинске ночью 2-4, днем 18-20. В Бресте ночью 3-5, днем 20-22 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, пятница врывается, как вы слышите, в наши двери, окна, ворота. Тот самый вечер, пятницу, он уже здесь. Меня зовут Алексей Лихович, это вечернее шоу «По дороге домой». Сегодня, в эти ближайшие три часа, у нас с вами очень много чего предстоит сделать. Ну, во-первых, поиграть, разыграть, а кому-то и выиграть замечательный приз. А это билеты на спектакль, сказка «Игра». Я к Воук мамой был, который к нам привезет 15 октября в 12:00 на сцену Брестского академического театра драмы, Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса из города Витебска. Также расскажу, как лучше всего провести грядущий уикенд с точки зрения гороскопа. В радиокомпасе мы узнаем о предстоящем мероприятии в городе Бресте. Очень весело, очень интересно будет. Все подробно расскажу. Ну и, конечно же, познакомимся с очередной музыкальной новинкой. Да-да, фреш на сегодня у нас запланирован. Одним словом, вот такая богатая программа на ближайшее время. А что же у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро. Клинганда и Джибель. Пораньше Icona Pop и Never Over. А вот Машенька Краймбрери «Давай не ждать» предлагает нам и будет в нашем эфире буквально через одну музыкальную композицию от Антон Бай.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.
0: Радио Брест. Наши песни.

Реклама. 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс». Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Правила движения.
1: «16.20» на наших эфирных – это рубрика «Правила движения», рубрика, информацию для которой нам предоставляют сотрудник ГАИ УВД Брестского облсполкома. И вот о чем они рассказывают сегодня. Долгая, длительная дорога требует от человека колоссального напряжения всех систем организма. Утопление за рулем является одной из самых коварных причин аварии, так как наступает незаметно и часто приводит к фатальным последствиям. Ну вот представьте, вы едете за городом по ровной трассе или шоссе, где мало машин, нет резких поворотов, светофоров и где путь практически не меняется в течение длительного времени. В такой ситуации мозг получает очень мало новых сигналов, чтобы поддерживать концентрацию. Физиология человеческого организма устроена таким образом, что в момент нарастающей усталости мозг начинает требовать отдых, отключая сознание на доли секунды. Это явление известно в медицине как микросон. Микросон – это кратковременное бессознательное состояние, которое длится от доли секунды до нескольких секунд. Активность снижается в тех областях мозга, которые отвечают за внимание и сознание. Даже мгновение без контроля на скорости 90 км в час может привести к трагедии. На этой скорости автомобиль проезжает около 28 метров за одну секунду. Самое опасное заключается в том, что сам водитель зачастую не замечает этот момент. В этот короткий промежуток времени автомобиль продолжает двигаться на высокой скорости, оставаясь без управления, когда даже минимальное смещение руля достаточно для того, чтобы вылететь в кювет или оказаться на полосе встречного движения. В условиях низких осенних температур риск наступления микросна возрастает многократно, так как теплый воздух в салоне способствует притуплению внимания, вызывает сонливость и замедляет реакцию, превращая поездку в опасный эксперимент над собственной жизнью. Распознать приближение критического состояния можно по ряду характерных признаков. Если вы начали замечать, что стали часто моргать, веки тяжелеют, а взгляд становится стеклянным и не фокусируется на объектах, это первый сигнал к немедленной остановке. Также опасными симптомами являются неспособность удерживать автомобиль в полосе и пропуск дорожных знаков, невозможность вспомнить последние несколько километров пути. Важно помнить, что привычные способы борьбы со сном, такие как прослушивание громкой музыки или активная жестикуляция, дают лишь кратковременный эффект, не устраняя главную причину – накопившееся истощение нервной системы. Многие водители ошибочно полагают, что чашка крепкого кофе является панацеей от усталости. Надо понимать, что кофеин – это, конечно, эффективный, но все-таки краткосрочный способ повысить бдительность. Однако эффект наступает лишь через 20-30 минут. Само действие длится недолго, а затем может наступить резкий спад. Поэтому единственным по-настоящему эффективным средством профилактики микросна в дальней дороге является полноценный отдых. Эксперты настоятельно рекомендуют делать остановку не реже одного раза в 3-4 часа пути, даже если вы чувствуете себя бодрым. Длительность такой паузы должна составлять не менее 15-20 минут. За это время нужно выйти из автомобиля, размяться, умыться холодной водой или вдохнуть свежий воздух. Если же вы почувствовали, что глаза начинают закрываться прямо на трассе, ни в коем случае нельзя пытаться дотянуть до пункта назначения. В такой ситуации лучшим решением станет съезд дороги в безопасное место, где можно припарковаться и поспать хотя бы 15-20 минут. Этот короткий энергетический сон способен вернуть ясность сознания и значительно повысить концентрацию внимания. Это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких.
0: Правила движения. Наши треки.

0: Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 1,6, местами заморозки от 0 до минус 3, днем плюс 17-22. В Барановичах ночью 1,3, днем 17-19. В Пинске ночью 2,4, днем 18-20. В Бресте ночью 3,5, днем 20-22.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слухай наших.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16:34 на наших эфирных, и я здесь, чтобы помочь вам выиграть прекрасный приз. 15 октября в 12:00 на сцене Брестского академического театра драмы Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представит сказку-игру «Як Волк мамой был». Постановка заслуженный артист Республики Беларусь Вячеслав Грушов. Сюжет таков. Вы думаете, что уже знаете сюжет этой сказки благодаря известному мультфильму о том, как волк, найдя теленка себе в добычу, стал для него самым близким и искренним защитником, но не спешите с выводами. Дело в том, что белорусский драматург Василий Ткачев придумал свою историю, ввел в сказку новых героев. И каждый из них со своим особенным и очень ярким характером. Кокетливая лисичка, всегда падки на вкусную еду кабан и чрезвычайно чуткая козочка. Вместе с маленькими зрителями они создают сказку. И какой она получится, в итоге зависит от вас. Возрастная пометка 0+. Так что абсолютно любой возраст, абсолютно все семьи. Сказка игра «Як Волк мамой был». 15 октября в 12:00 на сцене Брестского академического театра драмы. Ну что ж, два пригласительных билета я сегодня с огромным удовольствием разыграю. Все, что вам нужно сделать, это услышать вопрос, который я скоро задам, понять, какой ответ правильный, прислать этот ответ мне на наш студийный вайбер. Туда. 399-0011, код оператора 33. Так, немножко про розыгрыш. Для того, чтобы получить призы и эти билеты, вы должны, естественно, присутствовать 15 октября в 12:00 в городе Бресте. Если не планируете, то давайте не мешать выигрывать тем, кому эти билеты действительно пригодятся, так как призы не подлежат передаче третьим лицам, и получить приз сможет лишь только тот, кто отправлял то самое сообщение, потому что ваш номер будет именно таким кодовым паролем. Что, все понятно, все ясно, все готовы играть, и я задаю вопрос. Я уже упомянул тот самый мультфильм про волка и теленка, и вот вопрос по этому мультфильму как раз-таки есть. Кто дублировал, внимание, повзрослевшего бычка в мультфильме 1984 года? Итак, кто же дублировал повзрослевшего бычка в мультфильме 1984 года? Жду ваших ответов, у вас буквально одна музыкальная композиция.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, дорогие друзья, а вот и настало у нас с вами время для того, чтобы назвать победителя. Кому же достанется замечательный приз, а это два пригласительных билета на спектакль «Як Волк мамой был» от прошу прощения, Национального академического театра имени Якуба Колоса, который будет сыгран как раз-таки им, представлен на сцене Брестского академического театра драм. Так, давайте посмотрим. Итак, вопрос был такой. Кто дублировал повзрослевшего бычка в мультфильме 1984 года? Вот с сюжетом похожим на этот спектакль. Известный актер, юморист. И правильный ответ – это Владимир Винокур. Кто ответил правильно, я вас поздравляю. А теперь давайте смотреть, кто прислал этот ответ первым. Слушатель, чей номер заканчивается на цифры 1814. Если вы узнали свой номер, ожидайте сообщения с подробной информацией, как вы сможете воспользоваться прекрасным, честно заработанным своим трофеем. Не расстраивайтесь тех, кто не выиграл, потому что у нас есть прекрасный розыгрыш уже от Радио Брест. Наш фирменный рюкзачок, но он совершенно не пустой, там очень много подарков внутри. Все, что нужно сделать, это заглянуть к нам на нашу страничку в Инстаграме. Это радио, _Брест. Быть подписанным на Радио Брест, Форт Боярд и Лайк Шоу. Там все прекрасно в условиях написано, на кого нужно подписаться. Все со ссылочками. Вот. И самое главное, написать в комментариях под этим постом мини-воспоминания о своем любимом учителе. Да, день учителя не за горами, вот такой розыгрыш мы решили организовать. Победителя мы объявим как раз-таки 4 октября, в сам праздник, так что участвуйте, заглядывайте к нам в Инстаграм. Все, всем спасибо за участие, движемся дальше. Cheat Codes и Frawley Towers прямо сейчас на волнах Радио Брест.

0: Реклама.
1: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
2: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Полезнейшие рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
1: Дорожный корреспондент.
2: Радио. Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в декабре в Москве. Об этом заявил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагынтаев по итогам заседания Евразийского межправсовета в Минске, передает Белта. Бакытжан Сагынтаев отметил, что сегодня на заседании рассмотрен ряд значимых вопросов, прежде всего торговля, таможенное администрирование, транспортная инфраструктура, промышленное сотрудничество, формирование общих энергетических рынков, развития агропромышленного комплекса. Президент Беларуси призывает страны Евразийского экономического союза сохранять приверженность общему рынку, значительную часть которого составляет российский рынок. Александр Лукашенко призвал участников встречи подумать над этим философским вопросом. «Не выбрасывайте то, что сегодня приносит вам пользу».
2: Как человек, немало проработавший, советую вам. То, что сегодня дает результат, не выбрасывается. А результат – это наш общий рынок. Найдете где-то счастье на стороне? Если найдете, убедитесь, ну, тогда уже принимайте решение. Но пока такого счастья у нас нигде на стороне нет. Да, иногда сложности какие-то возникают. Ну, допустим, вот против Беларуси России введены незаконные, как мы говорим, хотя я про это не говорю, законные, незаконные, драконовские санкции. Обвалились. Ну вот вы видели Беларусь, Россия, все, что вы видели, это не только потому, что мы не отбросили советских времен что-то. Там половину в этих продуктах, тракторах и прочее российское, с учетом металла, который мы в России покупаем, и в ваших странах отдельно узлы, агрегаты и металл. Это не только технологиями обладаем, а ресурсы у вас. У нас столько нет, чтобы произвести это. Вот, допустим, трактор. А говорят, МТЗ – это вот белорусское. Больше половины там российского в нашем белорусском тракторе. Когда мне однажды доложили первый раз, я удивился. Как? Это же наш трактор. Нет, и начинают. Вот металл, там это, двигатели и прочее, прочее. Хоть на свой моторный завод. Это из России. Вот что такое интеграция. И введя санкции, Запад прислезился. Как-то выдержали, даже в этих условиях войны.
1: Глава белорусского государства также посоветовал Армении в своем стремлении в ЕС не ставить телегу впереди лошади.
2: Я вас прошу, не торопитесь от этого уходить. Нигде, поверьте мне, старому президенту, который 30 лет работает, нигде нас не ждут. Ну, а потом, вот по-народному говоря, пример очень важен Армении. Ну, если ты решил в Европейский Союз, ну, куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои там овощи, фрукты заберут, в каком объеме, сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас. Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк, свой некуда девать, но у тебя купит, хорошо, иди. Чего ты бежишь, чего ты ставишь телегу впереди лошади? Ну, не надо торопиться выбрасывать то, что тебе сегодня дает пользу. Не надо уходить из этого общего рынка.
0: Новости.
1: К другим новостям. После обращения в Комитет госконтроля в Жабинковском районе отремонтировали проблемные участки дороги Н-141. Об этом сообщается в телеграм-канале Комитета государственного контроля, пишет СБ БАЙ. Жительница Жабинковского района обратилась с жалобой на состояние автодороги Репичи-Степанки-Соколово-Сахарный завод. Вопрос оставался на контроле КГК с января прошлого года. За это время поэтапно заасфальтировали три участка этой дороги общей протяженностью более 2 километра. Кроме того, приняты меры по устранению неровностей асфальтобетонного покрытия на участке тротуара по улице Боброва в Бресте. Обращение по данному вопросу поступало от жителя областного центра. Сотрудники Столинской межрайонной инспекции во время рейдовых мероприятий на реке Горынь задержали 36-летнего местного жителя, который занимался незаконным ловом рыбы. Нарушитель экипировался в специальные рыболовные костюмы и использовал 3 запрещенные сети общей длиной более 136 метров. К моменту появления инспекторов в его улове оказалось более 40 особей озерно-речной рыбы и раков. Правоохранители изъяли сети, незаконный улов и экипировку нарушителя. Причиненные окружающие среде вред оценен в 112 базовых величин. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Информация от партнеров. Дарите украшения с любовью из царского золота. Только по 31 октября скидки до минус 80% на золотые и серебряные украшения. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью утро местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, местами заморозки от 0 до минус 3, днем плюс 17-22. В Барановичах ночью 1-3, днем 17-19, в Пинске ночью 2-4, днем 18-20, в Бресте ночью 3-5, днем 20-22 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Адам Ламберт, Necklace. Только что мы открыли наш музыкальный час, а мы продолжаем это вечернее шоу «По дороге домой». Меня зовут Алексей Лихович. Два часа ближайших я вместе с вами. За это время мы успеем очень много чего интересного. Ну, во-первых, узнаем о прекрасном мероприятии, которое запланировано на завтра в городе Бресте возле экватора. Познакомлю вас с музыкальной новинкой. А также, дорогие друзья, обязательно расскажу, как лучше всего провести грядущие выходные с точки зрения гороскопа. 17.20, уступаю микрофон Антону Кравченко и его программе «Автоновости». Сегодня вы узнаете Tesla, о том, что Tesla начала поставки электрических грузовиков Сэмми, а также, что Volkswagen впервые выпустит электрический Tiguan. Об этом более подробно вместе с Антоном Кравченко уже совсем-совсем скоро, буквально 17.20. Также напоминаю о прекрасном розыгрыше, который мы посвятили прекрасному празднику Дню Учителя, который празднуется в это воскресенье, 4 октября. Розыгрыш проходит в нашем инстаграме «Радио Нижнее подчеркивание». Нижнее подчеркивание Брест. Заходите туда, смотрите условия участия. И самое главное, пишите в комментариях под этим постом. Находите пост про розыгрыш, пишите под этим постом мини-воспоминания о своем любимом учителе. Победителя мы определим в День Учителя 4 октября. Смотрите, участвуйте, подписывайтесь на нас и выполняйте условия участия. Всем удачи! А что же у нас в Понзо в музыкальном эфире? Совсем скоро Maroon 5 и Misery. Раньше Эдвард Май, Деннис Форест и Силуэт. А вот Анна Асти и Дима Билан. Эпилог буквально через одну музыкальную композицию от Июлы.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.
0: Радио Брест. Знай наших.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.ru.

0: 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Это «Автоновости» и я, Антон Кравченко. Сегодня в программе. Tesla начала поставки электрических грузовиков «Сэмми», и Volkswagen впервые выпустит электрический «Тигуан». Компания Volkswagen продолжает стратегию унификации модельного ряда и расширяет линейку электромобилей за счет уже известных названий. Следующей новинкой станет кроссовер ID Tiguan, официальный дебют которого состоится в начале этого месяца, а выход на рынок уже в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба компании. Электрический кроссовер сменит в гамме Volkswagen модели ID4 и ID5, однако не вытеснит классический Tiguan. Версии с ДВС, гибридными и электрическими силовыми установками будут продаваться параллельно. В компании отметили, что решение опираться на сильные исторические названия связано с узнаваемостью бренда. За время производства Tiguan разошелся тиражом более 8,3 миллионов автомобилей и остается одной из ключевых моделей концерна. Компания Tesla спустя почти 9 лет после презентации электрического грузовика «Сэмми» начала поставки первых серийных моделей клиентам. Об этом представители компании заявили на мероприятии, прошедшем на заводе в штате Невада. Выход «Сэмми» на рынок означает расширение бренда Tesla за пределы легкового сегмента в сферу коммерческих перевозок, где на фоне роста на дизельное топливо растет интерес к электрическим машинам. Первыми клиентами стали крупные компании, включая PepsiCo, DHL и US Food. Tesla не раскрыла ни стоимость грузовиков, ни текущие объемы производства, однако подтвердила планы по выпуску до 50 тысяч машин в год. По данным самой Tesla, дальнобойная версия «Сэмми» способна проезжать порядка 800 километров на одном заряде при полной загрузке. Базовая же версия имеет запас хода примерно в 520 километров. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя.

0: Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 1,6, местами заморозки от 0 до минус 3, днем плюс 17-22. В Барановичах ночью 1,3, днем 17-19. В Пинске ночью 2,4, днем 18-20. В Бресте ночью 3,5, днем 20-22.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Осень сияет по-новому вместе с царским золотом. Только по 31 октября скидки до 80% на ювелирные украшения из золота и серебра. Дарите подарки с любовью.
7: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
8: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
9: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудованию. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КПА от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 750 40 79.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Прекрасная музыкальная композиция от Parrot of Planets. Вот скажите, дорогие друзья, мне одному послышалось, что там они постоянно пели «Димон домой». На самом деле очень актуальненько, особенно для названия нашего шоу. «По дороге домой» продолжается. Есть у нас как раз-таки «По дороге домой» новости от наших дорожных корреспондентов. Итак, Сергей предупреждает нас вот о чем. Очень интересно. Бульвар Шевченко. Какая-то нездоровая там у нас пробка. Но на самом деле, кстати, там Шевченко нас действительно как-то сегодня. Я вот сегодня в 12 ехал на работу. Как раз-таки мостик уже стоял, соответственно, за ним и бульвар. Ну, одним словом, если есть возможность объехать эту, да, такую узенькую нашу транспортную артерию, то, конечно же, лучше это сделать, дабы в пятницу вечером пробки не создавать. Мы же продолжаем, и если вы скучаете в пробке, самое время послушать гороскоп на грядущий уикенд, поэтому поехали сразу же по знакам зодиака. Овны, выходные потребуют от вас умения распределять силы. Импульсивное желание сделать все быстро сменится усталостью, если не определить четкий ритм. В общении с близкими лучше сменить требовательный тон на открытые вопросы. Это поможет избежать скрытого напряжения. 4 октября, когда Луна войдет в Рак, фокус сместится на домашний уют, и это станет хорошим поводом замедлиться. Тельцам в эти выходные важно отследить момент, когда разумная бережливость начинает превращаться в страх перед любыми тратами. Мелкие бытовые расходы не стоит воспринимать как угрозу стабильности. В разговорах опирайтесь на факты, а не на накопившиеся подозрения. К концу выходных Луна в Раке принесет долгожданную гармонию в общении с близкими. Близнецы. Лучшая стратегия на эти выходные дни – отказаться от желания понравиться всем. Попытка подстроиться под разные ожидания только истощит нервную систему. Давайте только те обещания, выполнение которых абсолютно уверен на 100%. Вечером можно посвятить время структурированию личных планов или наведению порядка в рабочем пространстве. А вот 4 октября – ваш счастливый день. Последняя четверть Луны в Весах поможет отказаться от решений, принятых только ради чужого одобрения. Раки, вам в выходные предложат прокачать навык отпускать прошлые обиды, не прокручивая их снова и снова в голове. Воспринимайте давние разногласия просто как пройденный опыт, а не как повод для постоянной защиты. Не бойтесь сделать первый шаг навстречу человеку, с которым в последнее время ощущалось отчуждение. В воскресенье Луна войдет в ваш знак, подарив прилив уверенности. Львы, львам эти ближайшие два выходных дня помогут проявить умение искренне радоваться чужим успехам без скрытого соперничества. Постарайтесь не давить на окружающих своим авторитетом, а проявить искреннее внимание к их мнению. Мягкая поддержка сработает эффективнее, чем указание на чужие промахи. Вечером уделите время физическому расслаблению, теплой ванне или массажу. Девам, в эти выходные стоит потренировать доверие к жизни и способность временно отпустить руль управления. Постоянная попытка застраховаться от всех рисков лишает простой радости и текущего момента. Разрешите окружающим сделать какую-то работу по дому, даже если их способ кажется менее эффективным. Завершите эти выходные дни приятным занятием, которое не требует оценки и аналитики. Вот такой гороскоп для первой половины зодиакального круга. Ну а следующий, буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок. Вторая половина гороскопа.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Нас 50 на наших эфирных, мы продолжаем. Это гороскоп на выходные для всех знаков зодиака. Итак, мы добрались до второй половины зодиакального круга. Ее по традиции открывают весы. Весам важно в эти выходные замечать собственную усталость до того, как она превратится в раздражение. Разрешайте себе небольшие паузы прямо посреди процесса и защищайте право на личное время без чувства вины. Честное признание в ограниченных ресурсах вызовет у людей, кстати, только уважение. Вечер проведите с книгой или фильмом, не загружающим голову сложными мыслями. Астрологи также советуют весам четче обозначить личные границы и не втягиваться в чужие конфликты. Скорпионам в эти выходные пригодится умение переводить внутреннюю страстность в спокойную созидательную конструктивность. Не ищите скрытый смысл в случайных фразах. Люди часто говорят вещи без глубокого подтекста. Направьте проницательность на то, чтобы понять, какие действия принесут максимальное удовлетворение. Ретроградная Венера в вашем знаке может вернуть старые сомнения, но важно сосредоточиться на том, чего вы уже достигли. Стрельцам выходные могут показаться слишком медленными на это, но это как раз-таки тот случай, когда спешка и не поможет. Если хочется все и сразу, лучше направить энергию на физическую активность или прогулку, а не на споры. Вечером возможно приятное общение или неожиданное предложение. Козероги, вам 4 октября стоит позволить себе насладиться собственными достижениями. Последняя четверть Луны в весах поможет понять, что постоянная погоня за следующими целями не дает почувствовать вкус уже полученного. Остановитесь и оглянитесь назад. Вам есть чем гордиться, а в этот день особенно важно не обесценивать свой путь. Водолеи, вам выходные подходят для того, чтобы пересмотреть профессиональные планы и финансовые цели. Ретроградная Венера в Скорпионе может подтолкнуть к переосмыслению карьерного пути. Не торопитесь с решениями, дайте себе время понять, какой вариант действительно соответствует вашим планам. Вечером уделите внимание дому и близким. Рыбам эти ближайшие два выходных дня помогут перестать откладывать мечты на потом. Переход Меркурия в Скорпион и ретроградная Венера создают благоприятный момент для обучения, исследований и планирования новых направлений. Не стесняйтесь говорить о своих амбициях. У вас есть основания смелее двигаться к тому, чего вы действительно хотите. Вечером поможет творчество или общение с теми, кто понимает вас без лишних слов. Вот такой гороскоп на уикенд. Пусть все, что хорошее, обязательно сбудется, а все, что плохое, так это гороскопы все врут. Я именно так привык воспринимать те самые предсказания. Так, дорогие друзья, кстати, еще напоминаю, вот уже вне зависимости, я даже не знаю, какому знаку повезет в нашем розыгрыше больше, но про розыгрыш я напомню. Загляните к нам на страничку в Инстаграм, и у вас есть возможность выиграть фирменный рюкзак от Радио Брест, полный очень даже полезных подарков. А условия такие. Быть подписанным на нашу страницу в Инстаграме Радио Брест, а также на страницу Форда Боярда Бреста и лайк-шоу-ивент. А также самое главное, написать в комментариях под этим постом мини-воспоминание о своем любимом учителе. Победителя мы определим в день учителя 4 октября, так что старайтесь, пишите обязательно. Будем читать, будем выбирать лучшего.
0: По дороге домой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Брестской области в эти дни с рабочим визитом находится делегация Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Кириллом Поляковым. Сегодня с ним встретился председатель облисполкома Петр Пархомчик. Встреча проходила на фоне договоренностей, достигнутых во время визита в Санкт-Петербург главы Брестской области. Ведется подготовка ответного визита на Брещину губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В Ганцевичах сегодня открыли многофункциональный спортивный комплекс. В церемонии принял участие глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой, передает Белта. По словам председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика, строители постарались выполнить работы качественно и в сжатые сроки. Физкультурно-оздоровительный центр будет приносить удовольствие всем жителям Ганцевичского района, особенно молодежи, убежден глава Брестской области. Он добавил, что в райцентрах юго-западного региона это 14-й подобный спорткомплекс. В Ляховичах сейчас идет строительство ФОКа, в Драгичине намерены приступить к работам в следующем году. Региональную программу по созданию физкультурно-оздоровительных центров на Брещине стремятся завершить в 2028 году. Глава администрации президента Дмитрий Крутой отметил, что реализация ряда инвестиционных проектов вывела Ганцевичский район на более высокий уровень. Он акцентировал внимание, что приоритет развития республики до 2030 года – это сильные регионы. Ганцевичский район объективно отставал от остальных районов Брестской области. Был разработан ряд мероприятий, чтобы Ганцевичи подтянуть к более высокому и достойному уровню. «Я считаю, это получилось», – сказал Дмитрий Крутой. В частности, по программе «Один район, один проект» реализован крупный инвестпроект. Построен биофармацевтический завод. Сегодня район участвует также в региональной инициативе. Несколько предприятий реализуют инвестиционные проекты на десятки миллионов рублей. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия демонстрируют хорошую динамику. В Драгичине в 2027 году, согласно региональной программе по созданию физкультурно-оздоровительных центров, начнут строительство спортивного комплекса. Об этом сообщил сегодня в Ганцевичах министр спорта Сергей Ковальчук. Он акцентировал внимание, что стоит задача создать во всех районных центрах условия для занятий физической культурой и спортом для оздоровления. Программа в стране реализуется по решению главы государства. Брестская область среди всех регионов является флагманом. Осталось лишь два районных центра, где нет ФОКов. В Ляховичах уже строится, в Драгичине проект почти готов. В 2027 году спорткомплекс начнут строить. В 2028 он уже будет введен, сказал Сергей Ковальчук.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Аграрии Брестской области завершают сев озимых зерновых культур. Из 260 тысяч гектаров озимых, отведенных на зерно, на сегодняшнее утро посеяно 254 тысячи гектаров, или 97,7%. Об этом сообщает СБ «Бай». Клин озимых зерновых на Брещине с каждым сезоном увеличивают. Под урожай 2027 года выросли площади главным образом озимого ячменя и озимой пшеницы, от которых в сельхозорганизациях получают наиболее высокую отдачу. 9311 бойцов отработало в рядах студенческих отрядов Брестской области, в том числе 5103 несовершеннолетних. По итогам прошлого года количество составляло 7046 бойцов, сообщает областной комитет БРСМ. По всей стране проходит республиканская акция «С добром и уважением», инициированная Федерацией профсоюзов Беларуси. В центре внимания люди золотого возраста, ветераны труда, наставники молодежи и все, кто нуждается в поддержке. Профсоюзы Брестской области также присоединились к инициативе. Они вручили подарочные наборы ветеранам труда различных отраслей. Среди принимавших поздравления от облобъединения – ветеран Великой Отечественной войны Федор Депов, в январе отметивший свой 99-й день рождения. Он награжден орденом Отечественной войны второй степени и семью медалями. Одна из них за боевые заслуги. Пинск отмечает свой 929-й день рождения. Официальное открытие праздника состоялось сегодня на главной улице города. Работает ярмарка мастеров «Полесские майстры», праздничные торговые ряды. Проходят экскурсии в подземелье коллегиума, концерт «Цвети наш Пинск, любимый город». Вечер продолжится финалом конкурса «Полесочка краса, длинная коса» и эстрадным выступлением «Взлетная полоса». Первый день празднования завершит молодежная программа с развлечениями и музыкой. Завтра в Пинске развернется фестиваль уличного творчества «Перекресток» с ярмаркой и концертами. В 14 часов на набережной стартует пинская регата. Вечером жителей и гостей ждут выступления оркестров пограничной службы и сольный концерт Руслана Алехно. Завершит завтрашний день лазерное шоу и дискотека под открытым небом. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше информация от партнеров и о погоде на Брещине. Только по 7 октября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-6666.
0: Погода.
2: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, местами заморозки от 0 до минус 3, днем плюс 17-22. В Барановичах ночью 1-3, днем 17-19, в Пинске ночью 2-4, днем 18-20, в Бресте ночью 3-5, днем 20-22 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 18:10 на наших эфирных. Вечер, пятница, прекрасная погода. Что еще нужно для хорошего настроения? Только любимая радиостанция «Радио Брест». Зовут меня Алексей Лихович. Это вечернее шоу «По дороге домой». Мы в преддверии прекрасного праздника Дня Учителя. Праздник, который связан с каждым из нас. Мы все учились, как говорится, понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, как у Пушкина было написано. Ну и, кстати, на самом деле, к этому празднику у нас есть специальный розыгрыш для вас. Проводим мы его прямо у нас в Инстаграме «Радио Нижний подчеркивание Брест». Заглядывайте туда и смотрите условия. Там будет специальный пост, вы его сразу узнаете. Он будет самым-самым свежим, самым-самым верхним. Все, что нужно сделать, это быть подписанным на нашу страницу, также на страницу «Форт Боярд Брест» и «Лайк Шоу Ивент». И самое главное, под этим постом нужно написать искренне мини-воспоминание о своем любимом учителе. Итоги победителя будем определять мы в День Учителя, как раз-таки 4 октября. Так что следите. В этом же часе мы с вами познакомимся с музыкальной новинкой. Рубрика «Фрэш» по пятницам, по вечерам, как обычно, все по традиции. Ну и узнаем, куда нас отправит стрелка радиокомпаса сегодня. Так что оставайтесь вместе с нами. Кто за рулем, обязательно пристегивайтесь. И пассажиры, кстати, тоже. Это очень даже спасает, помогает. Ну и давайте посмотрим, что у нас в музыкальном эфире. Совсем скоро это Джон Ньюман и «Love Me Again». Пораньше Ava Max и Kill It Queen. Ну а вот Ольга Серябкина будет до утра, нет, ну не до утра, буквально в течение пары минут исполнять прекрасную свою музыкальную композицию сразу же после песни от Анны Трубецкой.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете. Радио
0: Брест. Наши треки.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
3: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
4: Это моя семья.
5: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
6: Белагропромбанк.
7: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
8: Рассрочка до 6 месяцев.
7: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: На эфирных, и на очереди у нас по традиции для этого времени рубрика «Радиокомпас». И сегодня этот самый «Радиокомпас» указывает в Брест, где уже завтра, 3 октября, развернется один из самых вкусных и ярких праздников этой осени – фестиваль «Дары осени». Итак, что же ждет брещан и гостей города? Масштабный праздник урожая пройдет на площадке возле торгового центра «Экватор» по адресу Гаврилова, 16. Фестиваль стартует в 10 утра и продлится аж до самого вечера. Одной из главных точек притяжения станет огромный фудкорт. Более 60 точек с осенними угощениями. Гостям предложат тыквенную кашу, овощные супы, яблочный компот, драники, картошку, запеченную в фольге, блины с самыми разными начинками. Кстати, для тех, кто хочет освоить искусство приготовления настоящих белорусских драников, с 10 до 13 часов пройдет открытый кулинарный мастер-класс с шеф-поварами. Параллельно развернется масштабная ярмарка. Около 180 торговых точек. Картофель, овощи, фрукты, ягоды, саженцы и другая продукция напрямую от производителей, а вот лесхозы представят свою эко-продукцию. Но, конечно же, самая настоящая изюминка праздника – это конкурсная программа. Организаторы подготовили целых 10 номинаций и главная интрига «Великан года», где как раз-таки выберут самый крупный овощ или плод по весу. Среди других категорий – тыквенная миледи, картофельный барон, морковный король, экзотика осени, и для необычных сортов и форм также есть юмористическая номинация «Кривой, но свой» за самый забавный овощ. Ну, классно же, согласитесь. А вот теперь внимание, организаторы обещают настоящие сюрпризы. На фестиваль привезут арбузную пирамиду высотой 5 метров и диаметром 4 метра, которая вместит около 5 тонн арбузов. Кроме того, на площадку доставят гигантскую тыкву весом в четверть тонны, и ее привезут на специальной технике. Сделать снимки на фоне осенних фотозон, сыграть в шахматы или боулинг на соломенных площадках. Кстати, с набережной на праздник переместятся те самые гигантские весы, где можно узнать свой вес в креативных единицах. Так что, если вы еще не решили, как провести субботу, «Радио Компас» рекомендует Брест, улица Гаврилова, 16. Дары осени ждут вас.
0: По дороге домой. Слухай наших.

0: Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 1,6, местами заморозки от 0 до минус 3, днем плюс 17-22. В Барановичах ночью 1,3, днем 17-19. В Пинске ночью 2,4, днем 18-20. В Бресте ночью 3,5, днем 20-22.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудованию. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КПА от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 750 40 79.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Слушай наших.

Пятница, конец рабочей недели – это самое время для чего-то свежего и неожиданного. И сегодня в рубрике «Фрэш» у нас премьера, которая заставляет сердце биться быстрее. Две легенды европейской танцевальной сцены объединились, и это, поверьте, стоит услышать. Встречайте Александра Стен и Ингрид с новым синглом «Promise». Александра Стен для многих из нас, она навсегда останется голосом «Mr. Saxobeat», который в 2011 году буквально взорвал мировые чарты. Румынская певица из Констанции, она начинала с локальных конкурсов, а потом ее имя прогремело на весь мир. «Mr. Saxobeat» стал вторым румынским треком после «Dragostea Din Tei» от Ozon, который возглавил немецкий чарт. Платиновые диски Австралии, Испании, Дании, и это все о ней. И вот спустя годы Александра продолжает экспериментировать, и новый трек – яркое тому подтверждение. А теперь о второй участнице дуэта – Ингрид. Настоящее имя – Ингрид Альберини. Итальянская певица, композитор и аранжировщица, чей голос вы точно узнаете с первых секунд. Ее хит «Tu es for tu» в начале 2000-х стал гимном европейских танцполов. Интересный факт – она имеет научную степень доктора философии и свободно владеет несколькими языками, включая русский. А еще она названа в честь великой шведской актрисы Ингрид Бергман. И это, пожалуй, много объясняет в ее артистизме. Что же получилось при встрече румынского драйва и итальянского шарма? А трек «Promise» — это смесь французского и английского, где признание в любви соседствует с горьким осознанием обмана. Текст звучит на фоне легкого, но цепляющего танцевального бита. Это песня о свободе, о том, что иногда нужно просто уйти, не оглядываясь. Идеальный саундтрек для пятничного вечера, когда мы оставляем все лишнее позади. Итак, если вы готовы к порции свежего европейского звучания, прибавьте громкость. В эфире «Радио Брест», Александра Стен и Ингрид с треком «Promise».

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Актуальность предыдущей песни зашкаливает, но дело в том, что группа «Аура» поет не про доброе утро прямо сейчас, а доброе утро, чтобы каждое утро было действительно добрым. И каждый вечер пусть тоже будет обязательно добрым, особенно если он вечер пятницы. Ну и тем более, что уже совсем-совсем скоро мы будем праздновать замечательный праздник, который называется «День учителя», и вы, кстати, можете отпраздновать вместе с нами, вместе с любимой радиостанцией, как раз-таки подключившись к нашему прекрасному розыгрышу у нас в Инстаграме. Радио, нижнее подчеркивание, Брест. Что нужно было сделать? Во-первых, подписаться на нас, Радио Брест, на Форт Боярд и Лайк-шоу. Там все будет в специальном посте объяснено вам. Ну и самое главное, под этим постом нужно написать прекрасное мини-воспоминание о своем любимом учителе. И победителя мы определим в День учителя 4 октября. Так что участвуйте. Прекрасный рюкзак от Радио Брест. Ну, школьная же тематика все-таки. Ну и рюкзак совершенно не пустой. Там очень много полезных подарков. Заходите к нам в Инстаграм, участвуйте, и да будет вам счастье. Так, сегодня что же у нас еще ожидается? Да, я вроде как бы завершаю шоу, но на самом деле, если хотим танцевать, то специально наш диджей First Line подобрал самые лучшие хиты и выстроил их в одну линию. Первую линию. Хиты первой линии в 8 вечера на наших волнах, так что приемнички погромче и обязательно танцуйте вместе с вами. Ну, а тем временем благодарю всех тех, кто участвовал в нашем сегодняшнем шоу «По дороге домой», а именно дорожных корреспондентов за свежую актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. Ну и, конечно же, вас за то, что остаетесь вместе с нами. Всем прекрасного вечера пятницы, замечательных выходных. На сим вечернее шоу «По дороге домой» подходит к своему логическому завершению. Але ж я с вами не развитываюсь, потому что собираюсь вернуться сюда уже у початку наступной годины разом с моей коллегой из отдела новин Ольгой Фалеевой. Мы расскажем про основные подеи Брестщины за адыходящий тыдень в программе «Брестская область. Акценты». Тому не пропустите самое текавое. Сустренимся у наступной године.
0: По дороге домой.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Ольга Фалеева и Алексей Ляхович.
2: Протягиваем размову про основные новины и подеи Брестщины.
1: Брестская область зацікавлена у активизации супрацовництва с Японией. Про это заявил старшиня Брестского облвыканкама Петр Пархомчик на сустрече с надзвичайным и полномоцным послом Японии у Беларуси Кадзухіра Куна. На сустрече обмеркованы широкий спектр пытанняў. У приватности дипломат звернул увагу на высокий узровень развития сельскохозяйственной галины Брестской области. У программе его визиту было наведывание тепличного комбината Бярэсці, где проходит модернизация. У ближайшие месяцы там узведут сучасную теплицу с системами автоматизации, и урожайность значно повеличится. Моя задача – доведаться про все регионы Беларуси, а потом передать информацию бизнесменам. У Брестской области развита сельская господарка, высокие технологии. Хочется знайти кропки, где могут пересекаться наши интересы, отзначил надзвичайный полномоцный посол Японии.
2: У Брэсте у Палацы профсоюзов прошло урочистое мероприемство, присвеченное Дню наставника. Керовництво города на шале со старшиней Брэсского горвыканкама Сергеем Лободинским прибыло на свято, каб особисто повиншовать педагогичную супольность Брэста. Керовник города выказал широкую удячность наставникам за их нелегкую, але бесконца важную працу, мудрость, терпение, великий уклад у выхования подрастающего поколения. За профессионализм лепшие педагоги были узнагороджены грамотами и подяками горвыканкама и городского совета депутатов.
1: У Барановичах почали будовать третий корпус индустриального парку. Про это поведомил старшиня Барановицкого гарвыканкама Максим Антонюк. У городе размещены филиал Бурштин Брестского науково-технологичного парку. По проекции на территории индустриального парку разместятся 4 вытворчие корпусы. До будовництва опошнего с них намечено приступить у наступным годе. На супрой находится Барановицкий завод автоматичных линий, який так само отримал статус технопарка. Разглядаются махчим кооперации этих двух пляцовок. Сегодня у Барановичах буйные инвестпроекты реализуют авиаремонтные, станкобудовничие, аутоагрегатные заводы. А кроме этого, протягивается модернизация филиала предприемства «Савушкин продукт».
2: Открытое акционерное товариство «Брестмаш» освоило вытворчасть сярэднятанажных грузовых шасси. Про это поведомил директор Иван Ганшиц. Первые машинокомплекты для сярэднятанажных грузовых шасси под автомобили полной массой 9 и 12 тонн поступили уже весной. Модели полной массой 9 тонн уже ездят по дорогах краины, массой 12 тонн на финальной стадии выпробования. Особливости конструкции шасси дают махчимость применять их как базу для выпуску широкого ассортименту техники, у приватности с транспорту для перевозки мясомолочной продукции с установкой изотермичных кузовов и рефрижераторов, коммунальных и инших машин для будовництва, логистики и сельской господарки. Шасси подходят и для автолавок. Уся продукция ориентована на внутренний рынок.
1: Только за первые полгода аэропорт Брест обслужил больше за 25 тысяч пассажиров. Про это заявил наместник старшини облвыканкама Виктор Рафалович на узбекско-белорусском межпарламентском форуме. Белавия ожидает регулярные перелеты с Бреста у Москву и Санкт-Петербург. И пассажиропоток по этих направках подтверждает перспективность этого керунку. Организуются чартерные рейсы на курорты Турции и Египта, расповел Виктор Рафалович.
2: Начальник Головного управления юстиции облвыканкама Алина Ляшчишина расповела подчас посяджения облвыканкама об цифровизации процедур службы «Одно окно». У этом напрямку зроблено немало. Органами регуляторами створены умовы для подачи заяв в электронном выгляде, и у громадян есть альтернатива при выборе способу звороту. Большесть административных процедур переведена в электронный формат. Праца служба у «Одно окно» организована таким чином, что у громадян нема необходимости самостоятельно избирать и предоставлять доведки для выполнения администрации процедур. Запыт доведок, как правило, ожидтявляется службой самостойно, отзначила Алена Ляшчишина. И она отзначила, что с 1 червня по 26 жнивня горрайвыканкамами администрациями районов города Бреста проведено 27 тематичных телефонных линий.
1: Брестское областное отделение профсоюза объявило областный профсоюзный конкурс видеоролика «У мое богатство, моя семья», примеркованный до тыдня батьковской любови. Для удела у конкурсе принимаются авторские ролики, которые раскрывают тему семейных традиций, каштовностей, любови, клопоту и выхования детей. Заявка и один видеоролик накировываются на электронный адрес brestpressa@mail.ru по 9 кастрычника с познакой на конкурс. По выниках конкурсу вызначаются два пераможцы. Ролик, який набрал большую колькасць праглядаў у TikTok, і ролик, який набрал большую колькасць галасоў у Telegram-канале.
2: Система адукації Брещини відзначена блискучою перемогою на престижним республіканським конкурсі професійного майстерства «Наставник года». Педагог з Брестської гімназії номер 5 Ганна Андрасюк зайняла друге місце, Надія Подмостка з третьої гімназії завоювала третє місце, Наталя Полівода з середньої школи номер 20 увійшла у четвірку міцніших педагогів України.
1: В осінні у початку зими чекається традиційний уздим захворювання на гострі респіраторні інфекції і грип. У гэты період особливо важно виконувати базові санітарні правила. Регулярно мити руки, дезінфіцировать поверхні дома і на праці, обмежовувати контакти з хворими людьми. Але ключовим сродком оборони застається вакцинація. Для масової безплатної вакцинації використовується російська вакцина «Грипол плюс». Каб отримати накерування на пришепку, треба звернутися у кабінет урача агульної практики по місці проживання. У першу чергу необхідно отримати пришепку особам з груп ризики. Гэта діти від 6 місяців до 3 годів, дорослі з хронічними захворюваннями, люди старші за 65 годів, тяжарні жінки, медицинські і фармацевтичні працівники, супрацовники і постояльці установ з круглосуточним знаходженням.
2: У ефіри програма «Брестська область. Акценти». З 19 до 20 годин згадуємо основні події першого регіону.
1: Протяг після музичних композицій і прогнозу надвор'я.
0: Брестська область. Акценти. Наші пісні.

0: Еб надвор'ї.
1: Синоптики попереджают про несприяльную зъяву надворья – ночные заморозки. Поводле информации Брест-Аблгидромета, в ближайшие сутки на Брешине чакается невеликая облачность без опадков. У ночные и ранешние годины местцами слабый туман. Ветер неустойливый, слабый. Температура по ветра по области ночью 1,6, местцами заморозки от 0 до минус 3, днем плюс 17-22. У Барановичах ночью 1,3, днем 17-19. У Пинску ночью 2,4, днем 18-20. У Бресте ночью 3,5, днем 20-22.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении ночных заморозках. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, местами заморозки от 0 до минус 3, днем плюс 17-22. В Барановичах ночью 1-3, днем 17-19, в Пинске ночью 2-4, днем 18-20, в Бресте ночью 3-5, днем 20-22 с плюсом.
2: Слушай, хиты первой линии. Танцуй под лучшие радиохиты каждую пятницу в 8 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Brest. On DJ First Line. Let's go, let's go. DJ First Line. First Line. First Line. DJ.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, местами заморозки от 0 до минус 3, днем плюс 17-22. В Барановичах ночью 1-3, днем 17-19, в Пинске ночью 2-4, днем 18-20. В Бресте ночью 3-5, днем 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении ночных заморозках. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, местами заморозки от 0 до минус 3, днем плюс 17-22. В Барановичах ночью 1-3, днем 17-19, в Пинске ночью 2-4, днем 18-20, в Бресте ночью 3-5, днем 20-22 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Максайн Байк и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, местами заморозки от 0 до минус 3, днем плюс 17-22. В Барановичах ночью 1-3, днем 17-19, в Пинске ночью 2-4, днем 18-20, в Бресте ночью 3-5, днем 20-22 с плюсом.

0: Все возможности получения прибыли неразрывно связаны с риском получения рынка.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Брест.
1: Привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении ночных заморозках. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, местами заморозки от 0 до минус 3, днем плюс 17-22. В Барановичах ночью 1-3, днем 17-19, в Пинске ночью 2-4, днем 18-20, в Бресте ночью 3-5, днем 20-22 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении – ночных заморозках. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью утро местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, местами заморозки от 0 до минус 3, днем плюс 17-22. В Барановичах ночью 1-3, днем 17-19, в Пинске ночью 2-4, днем 18-20. В Бресте ночью 3-5, днем 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении ночных заморозках. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью утро местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, местами заморозки от 0 до минус 3, днем плюс 17-22. В Барановичах ночью 1-3, днем 17-19, в Пинске ночью 2-4, днем 18-20, в Бресте ночью 3-5, днем 20-22 с плюсом.

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Слова люблю.
1: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Наши песни